0: дополнительные скидки в Weekend. Теперь еще больше ассортимент одежды и обуви со скидками до 50%.
1: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
2: Putni ir visiem, a kas? Vestkredit digitālajā filiālē droši nāc ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnīto attieksmi.
3: В июле в аптеках Апотека скидка 40% на определенную солнцезащитную косметику Бабе. Защитные лосьоны, спреи, флюиды с тонирующим эффектом и без, и многое другое для безопасного отдыха на солнце от Бабе. В хороших руках Апотека.
4: 6 часов и 41 минута.

0: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
1: ТВ3 Групп и Доктор Клоун приглашают. Присоединяйся к команде докторов-клоунов. Подай заявку в школу докторов-клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте доктора-клоуна или посети drclowns.lv.

0: Дополнительные скидки в Weekend. Теперь еще больше ассортимент одежды и обуви со скидками до 50%.
1: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
2: В июле в аптеках Апотека скидка 40% на косметику Фармацерис для ухода за проблемной кожей. Скидки на кремы, сыворотки, очищающие пенки, а также шампуни Фармацерис для ухода за волосами и кожей головы. В хороших руках. Апотека.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буллет Сипс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буллет Сипс АБЦ.
4: Чтобы арбуз был холодным, мороженое не таяло, а напитки приятно освежали.
5: С 8 по 12 июля в Verde Electronics холодильники и морозильники по специальным вау-ценам. Большие компактные, вместительные и экономичные холодильники и морозильники от ведущих брендов по специальным ценам. Найдите свой холодильник на rdvehicles.lv или в магазинах Verde Electronics по всей Латвии.
4: Потому что летом хороший холодильник ценится почти так же, как отпуск.
5: Verde Electronics. У нас есть вся.
6: Ar tinti var izpausties citur. Bezkredit digitālajā filiālē dokumentus parakst elektroniski. Ienāc Bezkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
7: Андрей Фан.
8: Андрей Фан. Утреннее интерактивное морнинг-шоу на Топ-радио.
9: Ну, это я. Спасибо, что напомнили. Отлично, отлично. Пятничное утро. Мы пролистываем еще одну рабочую неделю, что не может не радовать, наверное. Не радовать может быть только лишь то, что это летняя неделя. Мы как-то жалеем, что летние денежки проходят. Но они не самые летние сейчас, поэтому пофиг, да. Но говорят, что должно распогодиться скоро. Может быть, и вот тогда и перелистнем, и как раз-таки раз так открываем, а у нас все тепло и классно. Единственное, что ремонтные работы всяческие нам затрудняют дорожное движение, поэтому если что-то видишь, ты обязательно об этом сообщай. Я пока не нарадуюсь, что делают Карли Улмня Гатва, и делают быстро, делают прямо и при этом, потому что ночью прям работают, и, наверное, на выходные будут работать. Такой есть шанс, что в понедельнику прям уже даже там могут и сделать это все, потому что, ну, совсем кривая она была, я скажу вам честно, и каждый раз не объехать, не проехать. Все эти бесчисленные кочки, ямки, и прочие вот эти неудобности, когда ты хочешь там 70 км в час разрешенные разогнаться. Поэтому сейчас не разогнаться, сейчас там одна полоса закрыта. Это будет затруднять дорожное движение, поэтому если твой маршрут лежит через Карли Улмня Гатва, предупреждаю, выезжай пораньше, это будет правильнее, наверное. Или объезжай, потому что там будет сегодня подольше, чем обычно, конечно же. Все, всем доброе утро, много музыки, поехали именно с ней.
7: Прямо сейчас.
8: Прямо сейчас песни из ТОП-20. Это ТОП-20.
4: Место номер 14.
8: 14.

конечно, время, в которое он проходит, не позволяет мне полноценно посмотреть весь матч, но хайлайт я, конечно, посмотрел. Баппе. Баппе тоже показал, как надо не забивать пенальти, если что. Такой, ну что, Месси не забивает? Я тоже могу не забивать. Пожалуйста, получите. Но я так понимаю, что там не сильно что-то Марокко могло противопоставить расстрелу своего вратаря со стороны сборной Франции. И в конце концов это получилось и у Баппе, и у Дембеле. Я просто забыл, наверное, предупредить, что сейчас скажу результаты. Может быть, кто-то планировал это пересматривать, но уже, наверное, поздно. Я думаю, что все очевидно. Францию громят. Громят, кстати, Францию. Ее там закрывали, и все города пытались баррикадироваться от сумасшедших фанатов. Но теперь они громят с, ну, по радостному поводу. Уверенная победа Франции 2-0. И Марокко отлетает. Таким образом, в полуфинал проходит Франция. Ждем второго полуфиналиста. Сегодня это будет либо Испания, либо Бельгия. И можно уже начинать попробовать предсказывать финал. Что очень стрёмно пока что делать. Но все выглядит... Ну, не знаю, как думаете, есть варианты Франция-Аргентина, например, вот такого финала? Или же... А какие другие еще есть варианты? Франция-Англия? Может, Испания? Я не знаю. Ну, Мбаппе выглядит очень уверенным. Ну, и Ямаль тоже выглядит очень уверенным. Посмотрим, может, Бельгия покажет что-то. Короче, ребят, ваше предположение на WhatsApp 25037. Пока что результат таков. По хайлайтам, конечно, все круто. Мбаппе красавчик, Дембеле красавчик. Все остальные молодцы. Как там Франция? У кого есть, может быть, кто-то нас слушает во Франции? Как французские города... Как баррикады помогают ли от сильно радующихся фанатов? Это тоже всегда погромы, всегда какой-то хаос и беспредел. Фанаты, конечно, наверняка всю ночь сегодня гуляли.

0: Давайте сейчас попробуем обратить ваше внимание на эту новинку. Очень веселенькая, классная такая. Не знаю, как она называется. Партенополия. Не знаю, на каком там языке это вообще. Мартин Гаррикс и Эд Ширан, тут нам все понятно. Repeat it. Это будет коротко. Через минуту мы продолжим, да.
1: Ну и как? Пару дней, и дом готов?
2: Ну как-как? Будет отель для мышей. Лучше бы строил надежно, как я из Баурок. Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Энергоэффективный семейный дом от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Быстрое строительство и ценный вклад в будущее. «Баурок. Строй надежно».
3: 1 un 2 augustā taku skriešanas pasauli pievērsīs uzmanību Latvijai. Pirmo reizi mūsu pusē notiks leģendārā UTMB pasaules sērija. Taku skriešanas pasaules tūras posms Gauja Trail by UTMB. Piedalies!
4: Arī tu?
3: Gaujas Nacionālā parka dabas skaistums. Kāpumi, kas pārbauda raksturu un finišu, ko tu neaizmirsīsi nekad.
4: Nekad.
3: Pieejamas dažādas distances, katra varēšanai un spējā. Arī taku gājēju distance.
4: Pievienojies!
5: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafejnīcas.lv.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. В эту пятницу, 10 июля, в Латвии ожидается переменная облачность. На большей территории страны пройдут кратковременные дожди. В Латгале ожидается дождь с грозой ближе к вечеру. Температура воздуха на всей территории страны составит 20-22 градуса. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

хотите новость, страшилку, если хотите. Японские ученые тут преуспели в робототехнике и посмотрели, думали, ну, какое самое живучее насекомое? Почему? Вот они именно в насекомые. Ну, насекомые, да, известно, что живучие достаточно. Конкретно тараканы, не будем тут ходить вокруг да около. И подумали, что как бы их, эту живучесть, использовать для различных вещей. Ну, например, исследования каких-то труднодоступных мест. Короче, взяли таракана. Ну и... И затравили. Затравили в лаборатории. Да нет. Короче, взяли тараканы и подумали, что, ну, логика простая. После наводнения стихийных бедствий спасателям приходится лезть в труднодоступные места, рискуя жизнью. Видимость там нулевая. Почему бы не отправить туда просто таракана? Ему не привыкать к экстремальным условиям, как известно. Они могут, как мы выяснили, пережить что угодно. И они взяли таких больших мадагаскарских тараканов, чтобы таких, которые побольше, которые вообще, которые развивают максимально фобии, да, у нас. И, ну, они размером с палец или живут до 5 лет, как да, будет вам известно, да. Короче, такие серьезные ребята. В общем, плавать они не умеют. Да, а если там места затопления, понятное дело, что по суше-то не пройдут, а где вот надо нырнуть, как бы подырнуть. Короче, они им на 3D-принтере распечатали кислородный костюм, такой скафандр маленький, который закрывает его дыхательные пути. Он не полностью закрывает таракана, а только ту часть, где дыхаются эти самые. Вживили в тело чип-контроллер с батарейкой. То есть таракан теперь не просто таракан, а таракан-киборг-водолаз. И апгрейд, как говорится, таракан говорит, я такого не просил. Зачем? Но получилось все равно круто. И под водой такой вот таракан может находиться до 3 часов, бегать там почти так же, причем быстро, как по суше, как заявляют ученые, потому что ему как-то нормально там достаточно комфортно. И после даже нескольких испытаний тот самый таракан подопытный чувствовал себя прекрасно. Они у него спросили, как тебе? Он говорит, норм. Ну все, начнем. Короче, никаких жалоб не было. Ну и, конечно же, амбиции ученых космические, они не только хотят их использовать для каких-то спасательных поисковых миссий, но и подумают,

том, что таких ребят можно отправить и на Марс. Достаточно удобно было бы с помощью тараканов исследовать эту планету. Да, плюс одна фобия, если хотите. Теперь тараканы-киборги, плавающие под водой. Хорошо поработали ученые. Надеюсь, пойдет на дело. Не знаю, что скажете. 25037 WhatsApp.

0: Диджей Мишкин. Life Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сава. Билеты на ticketshop.lv.
1: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Elektro Crossoveru iegādei. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.vess.lv.
2: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
3: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 13 июля особые цены с Мего Драукс. Фарш из свинины – евро 99. И печень трески – евро 79. Мего Драукс – для друзей дружеские цены.

0: vznikla. Atbalst Star FM, Delfi, Jauns LV.
1: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
2: Андрей, кому ты доверяешь?
3: Я доверяю самому себе. Я верю тому, что вижу, и тому, в чем могу быть уверен.
2: А что, если нельзя быть уверенным в том, что видишь?
3: Тогда, думаю, стоит довериться экспертам. Слушай утреннее шоу «Топ-радио 8.35», участвуй в конкурсе и выигрывай ценный приз от «Оптика Vision Express». Доверяй себе и своему эксперту по зрению. «Оптика Vision Express».
4: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жануйка. Луна. Порнофильмы.
5: Все, что я помню.
4: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Ситуация на дорогах, пробки в столице на Лубана. 15-минутная пробка перед Сахарово начинается от кладбища. Я не знаю, с чем она связана, но вот такая сейчас ситуация там. Также, если есть подробности, обязательно сообщайте. Также из серьезных затруднений, наверное, 10-минутная пробка на Карле Олмане-Гатве. Там ремонтные работы, одна полоса закрыта полностью, остается только одна. И это создает затруднение дорожному движению. Я вообще бы рекомендовал объезжать по возможности, пока там идут дорожные работы. Но проехать можно, да, по одной полосе вполне себе. Но рассчитываю, что на 10 минут дольше будешь добираться. В остальном достаточно все свободно. Если есть что добавить, то дополнить, то 25037 WhatsApp для дорожной информации. Это по радио.

Оплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Просыпайся вместе с Топ Радио Морнинг Шоу и заезжай в Лидо. Сезонные блюда уже во всех ресторанах.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Так, вчера был на презентации. Давно не был на презентациях. Был на презентации вчера. Презентация нового автомобиля. Ну, наверное, кто на нас подписан в нашем телеграм-канале Топ-Радио, только хорошие новости. Могли догадаться, что это... Не буду. А, можно спойлерить, наверное. Ну, Купра Раввал это было. Ладно, что там. Классно, прикольно. Я давно вот так, прийти, думал, что там, что, как это все происходит, что там делают. Классно, нормально. Машину все посмотрели. Есть, как бы, и вопросики. Есть и повод повосхищаться. Прикольный автомобиль, все как надо. Презентация сама тоже прикольная. Марис Григолес прикольный. Все есть в нашей телеге. Но что разочаровало вот вообще во всем там в мероприятии? Что так затянуто? Ну, то есть я пришел заранее, пораньше, ну, только подумал, ну, сейчас, чтобы рассмотреть ее получше, поближе. Но ее до последнего не показывали. Потом раз показали, когда уже было столько народу, что очередь была неимоверная и в бар, и в туалет, и во все остальные. Ну, ладно, в туалеты нет, там, допустим, еще нормально. Но, тем не менее, короче, в тот момент, когда... Вот почему бы... Ну, ты пришел пораньше, посмотрел пораньше, ушел пораньше. Вот так вот. Я все люблю пораньше. Мне рано утром вставать. Но нет, вот еще в четверг. Неприятная презентация. Тем не менее, рад, что вообще посетил светское мероприятие, хочу вам сказать. Тоже интересненько. Давно не был ни на каких светских мероприятиях. Если еще где-то какие-то светские мероприятия происходят, приглашайте меня. Мне понравилось. Всем доброе утро. Я до 10 утра вместе с вами. Это утреннее шоу. Много музыки впереди, как обычно. Поиграем еще в конкурс. У нас предусмотрен есть впереди такой. Еще одну подарочную карту от Vision Express я подарю кому-то из наших радиослушателей. Поэтому, в принципе, если есть желание и возможность пообщаться со мной по телефону, то пиши уже прямо сейчас, хочу играть. Возможно, именно с тобой я свяжусь. Мы сыграем тогда в наш нехитрый конкурс от Vision Express. Ну а пока продолжаем с классной музыкой. Поехали!

Леонид Руденко и «Дача». Еще погоду бы, и там точно тогда сбежать на дачу, но депрессион. Кстати, все, ну, какое-то время проводят на даче, наверное. Летом. Был уже возможность этим летом это сделать?

0: десятки, наши топ-двадцатки на этой неделе. Как будет на следующий, узнаем сегодня вечером, а услышим этот трек через некоторое время.
1: Ищите выгодные полеты Air Baltic? Начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Вы говорите крака, я говорю дил.
2: Крака!
1: Дил!
3: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
4: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
5: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Сыр Холландес 6,99 за килограмм. И белый хлеб Руденс 59 центов. Зем-Зем цены в Мего.

Диджей Мишкин. Live Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на Ticketshop.ru.

0: включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца 10 штук, евро 79. Молоко ультрапастеризованное 1 литр, 55 центов. И туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того.
1: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Вау! Ничего себе предложение! Акустическая панель 2,7 метра, 16,99. Складской стеллаж 5 уровней, 19,99. Унитаз Домолетти с крышкой, всего 39,99. Касинукай. Предложение действует до 12 июля в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
3: Та би парасти ань ден. Издзер пар салиньс. Ар драугем гаям пирти. Пес там грибэй атвэснаties дити. Симтем рэйж асм лэц, бет та вен рэйз би ликтенига. Paslīdēja kāja, lēciens samisējās, dzirdēja, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, saprati, ka nākamajā dienā slimnīcā skarbi, vai ne?
4: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
7: Хорошие цены в магазинах ЛАЦ. Свиные сардельки, вареные в натуральной оболочке, 1 килограмм от Forever's, 3 евро и 99 центов. Тушеная капуста Гардеган, 750 граммов, 1 евро и 69 центов. Крекеры Петергайлис, определенные виды, 69 центов. В магазинах ЛАЦ по всей Латвии.
8: Андрей, кому ты доверяешь?
9: Я доверяю самому себе. Я верю тому, что вижу, и тому, в чем могу быть уверен.
8: А что, если нельзя быть уверенным в том, что видишь?
9: Тогда, думаю, стоит довериться экспертам. Слушай утреннее шоу «Топ-радио 8.35», участвуй в конкурсе и выигрывай ценный приз от «Оптика Vision Express». Доверяй себе и своему эксперту по зрению. «Оптика Vision Express».

0: что ж, несмотря на то, что у меня было необходимое количество желающих участвовать в нашем конкурсе, у меня не получилось созвониться с участником номер два. Таким образом, означает, что линия телефона свободна, 25037. Можешь дозвониться и прямо сейчас составить компанию Лени. Но я пока расскажу, что Vision Express, ну и поучаствовать в конкурсе, разумеется, да, 25037, звони. Я пока расскажу, что Vision Express предлагает офтальмологическую помощь высочайшего уровня и комплексную диагностику зрения, обеспечивая профессиональный подход к каждому клиенту. После тщательной проверки специалисты помогут подобрать качественные оправы от всемирно известных брендов, а также наиболее подходящие линзы с учетом индивидуальных потребностей, что логично. Кроме того, в одном месте вы можете пройти проверку слуха тоже. До 12 июля в салонах оптики Vision Express проходят дни клиента, скидка 40% на покупки от 40 евро. Так что довесьте свое здоровье и комфорт опытным специалистам Vision Express. Ваш эксперт в области зрения уже 35 лет. Ну и Лена, привет. Лена? А где у меня участник? А, стоп, простите. Все, Лен, ты здесь?
1: Я здесь.
0: Здорово. Лен, как дела? Как твоя пятница начинается? Чем занимаешься?
1: Мы едем в садик. У дочери сегодня именины.
0: Поздравляю. Как зовут?
1: Оливия.
0: Всех Оливий поздравляю, на всякий случай, с именинами.
1: Спасибо.
0: Ладно. Да. Ну и желаю удачи. Я... Так, Элита, привет, Элита, здравствуй.
2: Привет, доброе утро.
0: Да, удалось, не удалось мне дозвониться, но ты всегда так делаешь, да? То есть, когда тебе звонят, не поднимаешь трубки, перезваниваешь только так.

0: А я не слышала, я, наверное, где-то вышла.
1: Чем же ты занимаешься тогда? А, кстати, знаешь, я тебе скажу, что у Vision Express до 12 июля на не клиент, еще и проверка слуха тоже есть.
0: А, ну вот, может быть, и надо проверить,
1: да. Хорошо, ты у нас участница номер два, и хорошо, что ты сама перезвонила. Таким образом, у нас есть с кем играть. Вы будете соревноваться. Конкурс простой. Я называю 10 слов или определений, связанных с Vision Express, со зрением, с проверкой зрения, да, диагностикой и так далее. А необходимо повторить наибольшее количество слов. У каждой участницы будут свои, разумеется, слова. Лена, поскольку дозвонилась первая, мы с тобой начинаем, соответственно, на Элите нужно будет назвать на одно больше слов, чем назовешь ты. Поэтому у тебя есть маленькое, но преимущество. Если ты готова, и мы можем начинать, то мы можем начинать. Консультант, оптика, эксперт, профессионал, зрение, давление, салфетка, века, пыль, нос. Лена?
0: Пыль, нос, давление, зрение... Оптика, консультант, профессионал, эксперт.
1: Я устал пальцы зажимать.
0: Наверное, все.
1: Я сейчас пытаюсь понять. Это я просто абсолютный рекорд сейчас вижу. Я не скажу пока сколько, чтобы не расстраивать Элиту на всякий случай. Элита — это трудная задача, сразу говорю. Ты слышала это?
0: Да, я вряд ли выиграю.
1: Не надо, надо верить в себя. Ну, мы же сейчас... Зазвонись, ты получилось, несмотря на все. Давай пробовать. Давай пробовать, какая разница. Я тебе не скажу, сколько она правильно сказала, просто чтобы тебя, ну, так, не смущать, да? Ты просто старайся повторить столько много, сколько услышишь, правильно?
0: Да.
1: Давай, я тебе желаю удачи.
0: Пробовать.
1: Поехали. Футляр, примерить, линзы, подарок, витамины, пинцет, ремонт, заказ, измерение, слеза. Давай.
0: Слеза, измерение, линзы, футляр. Очень быстро и все.
1: Да, ну это 4 было правильных абсолютно.
0: Слеза, да, ну все, я уступаю, Леночка, уступаю.
1: Ну согласись, там без шансов, да? Она вообще, конечно, бомбанула прям по всему списку, как будто, да, да. Давай для тебя мы какую-нибудь песню подберем. Ты напиши мне на WhatsApp 25037 прямо сейчас, ладно?
0: Хорошо,
1: как бы. И спасибо тебе за участие. Ну а я готов, Лен, вот это как машина, действительно. 9, я вообще не поверить не мог. Я стою, ты мне называешь, а я пытаюсь по списку найти, было ли это слово или нет. Или ты его придумал, и я загибаю пальцы при этом, и я уже не понимаю, сколько у меня там их загнул, но я смотрю, у меня заканчиваются пальцы и заканчиваются, и тут оказывается, что ты практически весь список. Слушай, а что за... Я мне просто стало интересно, а что же ты упустила ты из этого списка в таком случае? Там же осталось только парочку вариантов.
0: Там то ли очки были, то ли что-то похожее.
1: Ну, век это называла. Экс-профессионал. Да какая разница? Главное, выиграла. Да, да, ну тут абсолютно...
0: Но эта неделя выигрывают Лена бухгалтера, поэтому...
1: А, ты тоже бухгалтер, и ты тоже Лена?
0: Да.
1: Точно. А ты еще подготовилась, наверное. Ты же слышала наши предыдущие конкурсы на неделю.
0: Ну, конечно.
1: Блин, ну надо, наверное, в пятницу все-таки поставить песню «Бухгалтер, милый мой бухгалтер».
0: Ой, не надо, пожалуйста.
1: Ну так, ну потому что, чтобы хотя бы вас немножечко как бы дезориентировать, надо было до ее стать, черт, не подумал. Ладно, Лен, ну спасибо, очень красиво было, классная игра, я тебя поздравляю, 40 евро подарочная карта Vision спасибо. Express, надеюсь, ты воспользуешься ей в дни клиента, когда там проходят скидки 40% на покупки от 40 евро до 12 июля. Это происходит в салонах Vision Express. Еще раз поздравляю, спасибо за игру.

давайте расскажу про ситуацию на дорогах. Топ-радио, дорожная информация. Карля Улмани Гатва, в сторону Венемас-Гатва. Точнее, даже не в сторону Венемас-Гатва, а начиная от спицы прямо, да, начинается пробка. Там минут 10 примерно потеряешь до перекрестка с улицы Лепая с причиной ремонтной работы. Одна полоса не работает, ее чинят, вторая, можно проехать. Затрудняет движение, конечно, сильно, но то, что пятница, пробка небольшая, но имейте в виду. Также движение затруднено сейчас, небольшая пробка на Лашпиша, около 5 минут. Но это у нас есть с Островного моста, да, по Лашпишу, в сторону Чака, вот этот участок, почему-то там образовалась пробка. И небольшая пробка на Брибас, в сторону Воздушного моста, около 5 минут. Также затруднение на улице Лубанас перед Сахарова, около 10 минут. И Гранита в сторону Крустлс, 5-минутная пробка. Это все, что я вижу сейчас на карте дорожного движения. Но если ты что-то наблюдаешь на второгах страны и хочешь поделиться этой информацией, то 25037, наш WhatsApp.

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Шарлот Планк и Край Бэби Блу. Еще один крутой трек от Кайго и Дан Тумановский. Это Heaven on Your Mind. Через 3.5 минуты на Топ Радио.
1: Tiešām zemes cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam cūgaļa šašliks majonēzes marinādē 800 grami 3,99 €. Armands Rimi karti Ketchups Heinz Original 700 grami 2,59 €. Apelsīnu sula Pfanner 2 litri 3,99 €. Rimi.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam. Mellene spainītī. Well done. 400 gramu, 3,99 €. Ar paldies karti. Saldējums Excelence. Ar pekanriekstiem un kļavu sīrupu. 70 gramu, 69 €. Kaķu barībai. Viskas 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
5: Spilva labi, iet kopā.
6: Redifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www. Ticketshop LV и www. Ready Fest LV.
7: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 13 июля особые цены с Мего Драукс. Фарш из свинины €99 и печень трески €79. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.
8: Ценалом в магазинах Юск в самом разгаре. Сэкономьте до 70% на садовой и домашней мебели, одеялах, подушках, шторах, зеркалах, матрасах и многих других товарах. Покупай также на Юск.ЛВ.
9: Ого!

0: такие свежие и по такой хорошей цене это того стоит. На этой неделе в Lidl молодой картофель в сетке 1 килограмм 77 центов. Потрошенный цыпленок без антибиотиков 1 килограмм 2,79. И творог 9% 1 килограмм 3,59. Lidl стоит того.
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K. Un diena izdevusies.
3: Евроаптека. На твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Сосед! На этой неделе в Мего особенно выгодно. До 12 июля в магазинах Мего. Куриные ножки Тяково только €69. И творожные сырки Магия 39 центов. Мего. Просто, удобно, рядом.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Пройдем о погоде. В эту пятницу, 10 июля, в Латвии ожидается переменная облачность. На большей территории страны пройдут кратковременные дожди. В Латгале ожидается дождь с грозой ближе к вечеру. Температура воздуха на всей территории страны составит 20-22 градуса. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Просыпайся вместе с Топ Радио Морнинг Шоу и заезжай в Лидо. Сезонные блюда уже во всех ресторанах.

0: pēc teica, tā Lūrma gatve, tu virzienā uz spici, bet netālu no vienības gatves, tas gaisa pārvads celskapā ar labajā jostā noplīst salto, tā kā uzmanīgi.
1: Андрей Фан.
2: Утренний интерактивный монинг-шоу на Топ-радио.
3: Ну, как вы слышали, что-то в правом ряду на карте у меня Гатва, в сторону Винни-Бас-Гатва, на путепроводе.

перед Петербургом, да. Будьте внимательны, там ремонтные работы, там много чего происходит. Это такой участок. Сейчас надеюсь, что его там сделают, починят, и он будет, там будет ровный асфальт наконец-то. Это очень важный, ну, для меня момент, для человека, который каждое утро там едет. И что на двухколесном транспорте, что на четырехколесном транспорте, все эти ямы было объехать уже очень сложно. Так что чините, пожалуйста, и спасибо, что так быстро это все это делаете. Также, только что сообщили, что он в сторону центра, авария на улице Крупс, в сторону центра. Полиция работает, одна полоса занята. Ну, ладно, ладно, будем... Спасибо за дорожную информацию, да, конечно. Присылайте, потом соберем всю эту сводку, всех будем предупреждать о тех или иных ситуациях. Всем доброе утро, всем классного дня, всем удачи. На улице Круспилс, я понял. Ага, все, я думаю, что за... Да, улица Круспилс. Все, все, спасибо, спасибо, уточнили. Да. Всем удачи на дорогах, будьте повнимательнее, поаккуратнее. Сегодня пятница, не хочется никаких особых... Ну, тем более, сегодня должно быть пробок минимум. Многие на удаленках остаются такие дни. Каникулы детские, опять же, никто не отменял еще. Да, более того, все еще там, может быть, дети к бабушкам, да и в лагеря поехали. Это же вообще прекрасно тогда. Тогда вообще те родители, которые так вот... сориентировались и таким образом, значит, определили своих детей по разным увеселительным местам, теперь могут отлично провести выходные, лишь бы с погодой было получше. Кстати, говорят, что синоптики, что погода немножечко будет более летняя на следующей неделе, так что это не может не радовать. Так, в плане музыки у нас только суперхиты. Дальше, на целый час впереди на топ-радио, поэтому оставайся с нами, делай погромче. И всем доброго утра, конечно же. Андрей Фан в этой студии до конца этого часа.

0: Но чемпионат мира по футболу продолжается. И, конечно же, сейчас интерес возрастает просто в геометрической прогрессии ко всем матчам чемпионата мира. Да, потому что даже уже, ну, уже идут четвертьфинал, и первая игра была вчера. Я не знаю, как там сейчас Франция поживает после, как они пережили эту ночь, потому что баррикады воссоздавались уже, потому что там же не важно, какой был бы исход. Правильно? Если бы проиграла Франция, разнесли бы весь Париж там и других города. И выиграла бы, разнесли бы все любом... Ну, я не знаю, как там сейчас, что уцелело или как не уцелело, но я видел, как магазины строили, значит, различные специальные дополнительные укрепления, забивали окна различными какими-то оборонительными штуками для того, чтобы вандалы это все не порушили, не погромили, не покрушили. Я там, ну, я не знаю, во сколько раз возрастают страховки на автомобили, которые там сжигаются по пути фанатами. Но если есть какого-то подробности, как это, эту ночь провела Франция, я не знаю, но я думаю, что многие французские болельщики, конечно же, в радости. Потому что Франция в полуфинале, Испания или Бельгия окажутся ее соперниками, мы узнаем сегодня вечером. Ну и самый интересный матч сейчас у нас впереди, это же бесспорно, и Англия с Норвегией должны сыграть, будут на в воскресенье, и Аргентина с Швейцарией также сыграют в воскресенье, и в понедельник мы уже узнаем эти результаты и полуфиналистов. Ну и там можно будет уже делать достаточно смелые предположения, потому что первый полуфинал состоится уже во вторник, ну а в понедельник, если все сложится удачно, у нас будет возможность обсудить это с спортивным экспертом. Как понимаете, у него очень много сейчас работы ввиду того, что происходит чемпионат мира, и в понедельник единственный день, когда нам все-таки удастся его выцарапать. Я очень сильно надеюсь. Димон, не подведи, пожалуйста. Но, опять же, там понятие простить. Действительно, сейчас у таких ребят работы слишком много. Все анализировать, все это... Ладно, анализировать-то это одно, но сколько всех, сколько интереса вызывают да любые матчи, любые моменты даже. Потому что Google сказал, что побил абсолютно исторический рекорд посещаемости во время этого чемпионата мира, а конкретно во время игры Египет и Аргентина, потому что миллионы людей одновременно ринулись в Google, да, и поисковый запрос был вокруг этого момента. Кто-то пошел пересчитывать просто правила и игры, да, почему, дают ли за это штрафной, не дают ли за это штрафной. Ну, как я напомню, да, нам один гол отменили и после видеопросмотра. И это, конечно же, сразу же вызвало волну негодования. Болельщики гуглили правила, повтор гуглили, искали там, чтобы посмотреть подробности этого спорного эпизода. И беспрецедентный уровень активности подтвердили в гугле, потому что тот самый случай, когда футбол буквально сломал интернет по количеству поисковых запросов конкретно вот в Google. Так что такой интерес сейчас вызывает любой футбольный матч, и это, наверное, здорово.
1: Утреннее шоу.
2: Утреннее интерактивное Morning Show.
1: На Топ Радио.
2: На Топ Радио.

0: мы скоро продолжим вот такой музыкой. Это будет Мартин Гаррикс и Angels for Each Other. Ну а также впереди нас ждет Зиверт. Будто бы банк. Моя дама пьет туз, поднимая санрайз люк. Это все очень скоро на топ-радио.
1: Lai kur šovas ar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila. Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 1. līdz 14. jūlijam Zefīrs Tip Top Marshmallow Barbecue 500 gramu 2,99 €. Un sula vai nektārs Cido 2 veidi 1 litrs 1,39 €.
3: Top, top, top! Эй, человек, хорошая новость! Рено Зооцен на грызы вернулся! Весь июль на 1000 популярных товаров цены сгрызаны почти до основания! Заходи в Динозоо или закупись на dinozoo.lv. Ценогрыз – друг домашних животных.
4: Газон опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья Ивда 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на IF.LV. Страхование IF. Номер разрешения лотереи 9064.
5: Сосед! На этой неделе в Мего особенно выгодно. До 12 июля в магазинах Мего. Куриные ножки Тякова только €69. И творожные сырки Магия 39 центов. Мего. Просто, удобно, рядом.
6: Вау! Ничего себе предложение! Ножницы для газона Makita 79,99. Самоходная газонокосилка Окко 129 €. Комплект садовой мебели, стол и 6 стульев 129 €. Касинукай. Предложение действует до 12 июля в магазинах Касинукай и для участников SmartNet в интернет-магазине.

0: Шемишкин. RawFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца 10 штук, €79. Молоко ультрапастеризованное 1 литр, 55 центов. И туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того.
2: Все для красивого и беззаботного лета от Euronics. В июле для круга друзей электрическая зубная щетка Philips Sonicare на 23% дешевле. Теперь всего 69 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата. Саймитцискас дарбибас вейцайем.
4: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Lidl. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Lidl. За то, что настоящее.
5: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam sūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 € kilogramā. Cāļa fileja sulīgā Rīgas miesnieks fasēta 5,69 € kilogramā. Gazēts dzēriens Coca-Cola vai Sprite 3 veidi 850 ml 79 centi. Maxima.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Ситуация на дорогах и в столице ремонтные работы, что не может не радовать, потому что дороги чинят, но пробки, конечно же, никого не радуют, связанные с этим. Карля Уманягата в сторону, начиная от Спицы перед улицей Лепа, участок дороги ремонтируют сейчас активно, одна полоса не работает, точнее, там работают рабочие, а по второй полосе пытаются проехать машины, и там 10 минут займет вся это движение в сторону путепровода. Да, также на Карля Уманягата в сторону Юрмала уже со стороны Островного моста 5-минутная пробка, ну, возможно, из-за тех же самых ремонтных работ. Про Круспилс и аварию, которую нам сообщали ранее наши радиослушатели. 5-минутная пробка сейчас на Круспилс в сторону Плявников, да, имейте в виду из-за этой аварии, потому что там одну полосу они занимают. Также есть небольшое затруднение в районе Суниши на Кружной, около 5 минут, что там произошло, возможно, просто обычная утренняя рабочая ситуация. Небольшое затруднение на Густава-Замгалагат в сторону Брибас, около 5 минут пробка. И, наверное, все на данный момент из такого, что нам известно. И ранее сообщали, что что-то разлито на Карля Улманягатва перед путепроводом. Там тоже что-то случилось, не знаю, призывают просто быть повнимательнее сегодня. И сообщайте дорожную информацию с помощью WhatsApp 2503-37.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

конца этой рабочей, именно этой рабочей недели тебе пришло сознание, что, возможно, ты хотел бы делать какие-то хорошие дела. У меня есть такое объявление. Мы много рассказывали про организацию «Доктор Клоун». И они продолжают искать будущих докторов-клоунов, волонтеров, людей, которые готовы поддержать детей и их близких в больницах по всей Латвии. Поэтому сейчас и сегодня еще, да, последний день, когда можно подать заявку, если хотите стать частью команды докторов-клоунов, на сайте drclowns.lv/школа. Ну или просто drclowns.lv, там баннер есть, можно нажать, перейти, получить всю подробную информацию. То есть, я так понимаю, что там обучение, быть клоуном именно в больнице, да, потому что это чуть-чуть другая, абсолютно иная профессия, не связана не с профессией клоуна в целом. Отчасти связана, они тоже клоуны, да, но они немножечко по-другому работают, они очень много об этом рассказывали, это всегда невероятно интересно. Но если вот когда-то у тебя возникало такое желание попробовать хотя бы, побыть волонтером, да, и вообще каково это, то, пожалуйста, есть такая возможность, обучают им, возможно, как бы станет частью тоже твоей жизни, помогать таким образом деткам и пенсионерам. Они сейчас в последнее время тоже помогают. drclowns.lv, их адрес в интернете.

Я скоро расскажу про один мультик аниме, но вряд ли это будет рекомендацией. Если ждешь от меня, что посмотреть на выходных. Ну, хотя, почему бы и нет. Но это чуть попозже, а также вот музыка, которая тебя ждет далее на волнах Топ Радио. Во-первых, это свежий трек от Lost Frequencies, называется «Leave It All». А также трек с топ-20-ки, ветеран наш топ-20.

0: Ники, Тиесто, Бриана Грейс и Beautiful Places. По-прежнему силен, по-прежнему крут на 11-й строчке нашего хит-парада. Это будет короткая 30-секундная пауза и продолжаем именно с этим треком.
1: Чтобы арбуз был холодным, мороженое не таяло, а напитки приятно освежали.
2: С 8 по 12 июля в Erde Electronics холодильники и морозильники по специальным вау-ценам. Большие и компактные, вместительные и экономичные холодильники и морозильники от ведущих брендов по специальным ценам. Найдите свой холодильник на Erde Vehicles LV или в магазинах Erde Electronics по всей Латвии.
1: Потому что летом хороший холодильник ценится почти так же, как отпуск.
2: Erde Electronics. У нас есть вся.

0: Так, я обещал рассказать про мультсериал и... Ну и сразу говорю, это не рекомендация. Мультсериал назвали лучшей антитабачной кампанией в истории. Внимание, называется сериал «Табакошка». Табакошка. Ой, ладно. Ну, я не знаю, давайте попробуем. Говорят, что после просмотра этого мультсериала у людей пропадает какое-либо желание курить сигарет. Давайте посмотрим, ну, послушаем, точнее, трейлер, да, я фрагмент только, но я потом все объясню. Вот так выглядит этот трейлер.
1: Так-с. В последнее время слишком много окурков, поэтому каждый день я здесь убираю! Какого черта? Эй, я не на кот, совсем сдурела!
2: Нашла длинный бычок, ня! На самом деле, я, наверное, люблю чистоту, ня! Как несет!
1: Вы тут упали уже, чертовы зверолюди!
2: Правило 3 секунд, ня!
0: Так, нужны какие-то объяснения, наверное, здесь, да? Сейчас, что было в этом трейлере, значит, у нее сигареты выпали и упали в что-то коричневое, причем это было замазано по каким-то причинам, но мы можем догадываться, что что-то это, видимо, продукты жизнедеятельности, чего... Ладно, без подробностей, я думаю, все догадались. И она поднимала бычок и говорила, что правило 3 секунд, то есть быстро поднято не считается упавшим в ее случае. И, соответственно, продолжает его... Она очень любит курить. Это как ее там, господи... А табакошка, табакошка ее зовут. А все эти ня и мяу, да, ну это все как бы элементы аниме. Завершается это все замечательное действие такими вот еще фразами. Ну, продолжим просто, да, чуть-чуть. Чтобы, ну, как бы, чтобы понимать...
2: И пушистый ангелочек Хамиков, я рассчитываю на вас. Как вообще так произошло? Сэмпай, вы вообще не собираетесь работать? Времечко еще не пришло, не?
0: Это про наши выходные, которые у нас тут впереди. Времечко еще не пришло, можно так теперь всем отвечать. Короче, «Табакошка» считается самым полезным аниме официально, потому что лучшая антитабачная кампания у людей пропадает желание курить после просмотра этого... А мне трудно даже дать этому всему определению. Так что вот вам антирекомендация на сегодня, друзья. А в плане хороших рекомендаций, это только самая лучшая музыка на топ-радио. Впереди далее, поехали.
3: Утреннее шоу.

0: еще больше крутой музыки. Дальше Эйва Макс и Биа с треком Energy. Очень скоро. Ну а также Александра Стэн и ее Lipstick. Это все впереди на Топ Радио. Оставайся с нами.
1: Tiešām zemes cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam. Cūgaļa šašliks majonēzes marinādē 800 grami 3,99 €. Armands Rimi karti Ketchups Heinz Original 700 grami 2,59 €. Apelsīnu sula Fanner 2 litri 3,99 €. Rimi. Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Elektro Crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
2: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Молодой картофель в сетке 1 килограмм 77 центов. Потрошенный цыпленок без антибиотиков 1 килограмм 2,79. И творог 9% 1 килограмм 3,59. Lidl. Стоит того!
3: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Мегапиркумс. Покупай больше, плати меньше. До 12 июля особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
5: Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
6: Все, что я помню.
5: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ Ready Fest ЛВ.
7: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulei.
8: Хорошие цены в магазинах «Лац». Шашлычные колбаски для жарки, определенные виды, 300 граммов, одна котне, 2 евро и 89 центов. Десерт «Карумс» «Панна Кота», определенные виды, 140 граммов, 69 центов. В магазинах «Лац» по всей Латвии. Особенно удобны и выгодны доставки продуктов на дом, в Риге, а теперь и в других городах Латвии. Смотри в интернете «Лац.ЛВ».

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. В эту пятницу, 10 июля, в Латвии ожидается переменная облачность. На большей территории страны пройдут кратковременные дожди. В Латгале ожидается дождь с грозой ближе к вечеру. Температура воздуха на всей территории страны составит 20-22 градуса. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.
3: Top Radio. We love summer.

проходит ваш последний рабочий день на этой неделе. Какая приятная новость, да, пятница, в пятницу, она даже звучит так сладко, так приятно, даже звучит солнечно, даже если там за окном не совсем так. В любом случае, всем доброе утро, бодримся, просыпаемся.

0: да, ну, неудивительно и понятно, и как будто бы логично, и, ну, неужели произошло что-то ожидаемое вчера? Также трек «Еха, еха», так он именно называется, услышим очень скоро.
1: Bija dīkti mazas pusdieniņas.
2: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
1: Varu pagaidīt vakariņas.
0: Aizmirstam.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K. Un diena izdevusies.
3: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 9 июля пылесос для влажной и сухой уборки 55 евро. Комплект строительных уровней 7 евро. Инструмент Parkside всего за 3 евро. Lidl стоит того.
4: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vesmotos Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt

0: Джемишкин. Rawai Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Вау! Ничего себе предложение! Стиральная машина LG на 9 килограммов – 399 евро. Аэрогриль – 8 литров – 49,99. Холодильник «Горенье» – 268 литров – всего 249 евро. «Касинукай». Предложение действует до 12 июля в магазинах «Касинукай» и для участников «Смартнет» в интернет-магазине.
2: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express «Дни клиентов». Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
3: ТВ3 Групп и Доктор Клоун приглашают. Присоединяйся к команде докторов-клоунов. Подай заявку в школу докторов-клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте доктора Клоуна или посети drclowns.lv.
4: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Овсяные хлопья 59 центов. И минеральная вода Сан-Пеллегрино евро и 9 центов. Зем-Зем цены в Мего.
6: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite!

0: all-time favorites.
1: Луциана и Body Rocks. Трек, кстати, в октябре ему исполняется 20 лет. В этом году. 20, ребят. 20 лет. В смысле? Когда?

0: чтобы арбуз был холодным, мороженое не таяло, а напитки приятно освежали.
1: С 8 по 12 июля в Эрдо Электроникс холодильники и морозильники по специальным вау-ценам. Большие и компактные, вместительные и экономичные холодильники и морозильники от ведущих брендов по специальным ценам. Найдите свой холодильник на rdvehicles.lv или в магазинах Эрдо Электроникс по всей Латвии.
0: Потому что летом хороший холодильник ценится почти так же, как отпуск.
1: RD Electronics. У нас есть вся.

0: выбирала я, что все-таки вам поставить после небольшой паузы. Dentitaria будет. Мадонна. Она сейчас опять снова в теме. Она снова на хайпе. Крутышка. В общем, слов нет. О май гад, также диджей Тиесто очень скоро.
1: Veikalos Maksima brīvdienu. Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 9. līdz 13. jūlijam melones Vidusāzijas 1,19 € kilogramā. Ar paldies karti olīvu izpaidu eļļa Goccia d'Oro 1 litrs 3,99 €. Kafijai Lavazza 20% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.

0: tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 9 июля пылесос для влажной и сухой уборки 55 евро. Комплект строительных уровней 7 евро. Инструмент Parkside всего за 3 евро. Lidl стоит того.
2: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
4: No 1. Līdz 14. Jūlijam piens Alma 2,5% 2 litri 1,47 eiro. Un sausmaizīte Selga 200 gramu 1,99 eiro.
5: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире.

0: Озон опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья ИВ до 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на ИВ.ЛВ. Страхование ИВ. Номер разрешения лотереи 9064.
1: Почему свой дом люди предпочитают строить из Баурок?
2: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
3: Крака!
2: Дил!
4: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия LV.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии небо временами прояснится, но с полудня возможны дожди, преимущественно в южной части Латвии, а также местами возможны грозы. Ветер подует медленно или умеренно в переменных направлениях. Температура воздуха сегодня поднимется до плюс 18-23 градусов местами. В Риге временами тоже будет светить солнце сквозь облака, но во второй половине дня облачность принесет кратковременные дожди. Температура воздуха сегодня в столице будет в пределах 20-23 градусов.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

Everything's Fine. Не похоже на Джей Ло. Никак не могу привыкнуть, что это она, когда слышу этот трек. Далее Stromae, Pom, Mamma Mia, You and Me. Ну а в следующем часе конкурс

событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсава. Билеты на ticketshop.lv.

0: Бати заметал еще больше. Юрмосгаз 16 и кат локал на 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон. Евролом.
2: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. Икея.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima.
4: Эй, человек, хорошая новость! Динозоцен огрыз вернулся! Весь июль на 1000 популярных товаров цены сгрызаны почти до основания! Заходи в Динозо или закупись на Динозо ЛВ. Ценогрыз – друг домашних животных!
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus! Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV! Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата. Саймитиска с дарбиба свайцаем.
6: Вау! Ничего себе предложение! Акустическая панель 2,7 метра. 16,99. Складской стеллаж 5 уровней. 19,99. Унитаз Домолетти с крышкой. Всего 39,99. Касинукай. Предложение действует до 12 июля в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
7: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца 10 штук, евро 79. Молоко ультрапастеризованное 1 литр 55 центов. И туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того.
8: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
9: Spilva labi, iet kopā.
10: Ценолом «Юск» удивляет ценами. Сэкономьте до 70% на садовой и домашней мебели, одеялах, подушках, шторах, матрасах и других популярных товарах. Покупай также на «Юск.ЛВ».
11: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Сыр Холландес 6,99 за килограмм. И белый хлеб Руденс 59 центов. Зем-Зем цены в Мего.

0: Свет. Свет. Камера. Камера. Радио.
1: А что по кино?
0: Проверь свою интуицию.
1: Конкурс на топ-радио. А что по кино? Прямо сейчас.
2: Ну что ж, долгожданный конкурс, и я сейчас проверю, насколько у нас получается дозвониться до участницы сегодняшней Натальи. Алло.
3: Алло, да, здравствуйте.
2: Привет, привет, очень рада, что получилось созвониться. Ну что, конкурс, а что по кино? Как у тебя вообще, Наталья, с фильмами? Любишь? Много? Часто? Хотелось бы больше, возможно.
3: Да, хотелось бы больше, не всегда есть время на это.
2: Ну, а такие самые хитяо-хитяо прям вот, ну, о чем все говорят, есть такое, что, ну, это надо посмотреть, ну, для этого я время найду.
3: Ну, в последнее время вообще как-то вот не получается. Хоть это в списке есть фильмы, да, уже думаешь так.

0: вот все надо, надо.
1: Ох уж эти списки. Знаю. Ну смотри, сегодня такой фильм, который даже если ты его не смотрела, у тебя все равно есть шансы угадать, потому что, в принципе, о нем говорили много, и, ну, сам контекст как будто бы этого фильма и так понятен даже без просмотра. Поэтому давай поехали, я тебе даю тогда подсказки, а ты отгадываешь. А наши слушатели тоже могут смело писать мне на WhatsApp 25037 свои догадки, я тогда вообще буду понимать примерно, возможно ли было догадаться или нет. То есть такой показатель именно будет для меня WhatsApp. В общем, в основе этого фильма история реального человека, чьи открытия довольно-таки мощно изменили ход мировой истории. Главный герой — выдающийся физик, которому поручают возглавить сверхсекретный государственный проект. Фильм основан на биографической книге, и есть там такая фраза, которая стала очень популярной и известной из этого фильма, и даже из реальной жизни. «Теперь я стал смертью, разрушителем миров». Ну и трек, который играет там, я сейчас вот включу, немного нам послушать, окунуться в эту атмосферу. А, Наталья, ты тут?
0: Да.
1: Ну что, какие у тебя есть предположения, расскажи.
0: Так, ну, кстати, трек я почему-то не слышала.
1: Ну да, это больше так, для настроения.
0: Ага. Так.
1: Такой режиссер, который любит красивую музыку вставлять, в принципе, в свои фильмы. Там это всегда душевно, это всегда не просто так.
0: Это какой-то новый фильм, да, наверное?
1: Ну, сравнительно, сравнительно. Честно, у меня WhatsApp взрывается, поэтому, Наташа, ну если у тебя нет вариантов...
0: Ну да, может быть, кто-то другой тогда.
1: Нет, уже все, уже будем пробовать, не знаю, на следующей неделе. В любом случае, Наталья, если будет еще желание, пиши обязательно, когда услышишь, что будет, а что по кино. Ну а тебе хорошего, классного дня.
0: Спасибо большое и вам.
1: Все, пока-пока, и буквально через одну композицию давайте я вернусь, одну или две, и расскажу, что это был за фильм, и расскажу пару интересных фактов про него. All-time favorites.

0: Добрый день. Дорожная информация. Улица Крышина, Валдемара и Кронвалда, Булварис. В правом ряду сломалась БМВшка по направлению на Вантовый мост, так что тут такая нелепая пробочка, так что аккуратнее будьте.
1: Ну, нелепо, это не страшно. Это все, можно объехать, это все, можно пережить, все нормально. А что я могу сказать? Я могу сказать, что вы все большие молодцы, вы все шарите. Просто гигантское количество сообщений от вас, что это был, конечно, это был Open Gamer, ну, естественно, ну да. Даже те, кто не смотрел, пишут, что не смотрел, но понял. Потому что, ну, много о нем говорили, правда. И я знаю, что до сих пор он у многих в списке ожидания. В очереди на просмотр. Не буду пальцами показывать у кого. Ну а давайте так, для такого более правильного настроения, да, и атмосферы, я вот хочу рассказать немного, просто буквально пару фактов. Это, конечно, Кристофер Нолан, прекрасный, обожаю просто его фильмы. И он практически отказался от компьютерной графики при создании сцены ядерного испытания, ну и другие сцены. Также он один из самых, вот самые впечатляющие вот эти моменты фильма, они снимались с помощью реальных эффектов. Это сегодня большая редкость, в принципе, для фильмов такого масштаба. Большинство эффектов создавались просто, ну, с помощью там пиротехники и визуальных экспериментов именно. Киллиан Мёрфи, наш любимый человек с лицом мема. Просто потрясающий актер. Он впервые именно в этом фильме получил главную роль у Нолана. До этого он же у него много где снимался. «Бэтмен», «Начало», да, что-то такое, так правильно, по-моему. «The Dark Knight», «Темный рыцарь Rises», «Inception», «Данкирк». В общем, всегда это были второстепенные роли, ну а здесь главная роль. Ну, потрясающе он справился. Вообще, кстати, у этого фильма, если я не ошибаюсь, 7 Оскаров он получил. Там и самые главные награды. Да, по-моему, 7. А Людвиг Горенсон, который написал именно вот этот трек, который вы сейчас слышите, и не только его, работал в тесном сотрудничестве с Ноланом, создавая музыкальные темы параллельно с...

0: съемками. В общем, это все было вот живая такая работа, чтобы музыка отражала внутреннее состояние героя, а не просто сопровождала там какое-то действие. В общем, если вы еще не добавили в список для просмотров, рекомендую. Небольшая пауза впереди, после чего мы услышим. Ну а пауза на самом деле будет совершенно экстра короткая. 17 секунд и Мадонна в ваших колонках. Новинка Bizarre скоро.
1: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv. New entry.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Нашей цене это того стоит. На этой неделе в Lidl молодой картофель в сетке 1 килограмм 77 центов. Потрошенный цыпленок без антибиотиков 1 килограмм 2,79. И творог 9% 1 килограмм 3,59. Lidl стоит того.
1: Šovasar Rīgas skanēs

0: Нюнеточка, Жанулька, Луна, порнофильмы, вышел покурить, Рита Дакота, и это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буля Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буля Цимс АБЦ.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии небо временами прояснится, но с полудня возможны дожди, преимущественно в южной части Латвии, а также местами возможны грозы. Ветер подует медленно или умеренно, переменных направлений. Температура воздуха сегодня поднимется до плюс 18-23 градусов местами. В Риге временами будет светить солнце сквозь облака, но во второй половине дня облачность принесет кратковременные дожди. Температура воздуха сегодня в столице будет в пределах 20-23 градусов.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

их близких в больницах по всей Латвии. Можете подать свою заявку, если вот зов сердца такой есть. Если хотите стать частью команды, учиться, узнавать новое, помогать, часть команды докторов, клонов, можете стать просто... Записаться, подать заявку на сайте drclowns.lv. Ну, слэш школа можно, но просто можете drclowns.lv и там нажмете, увидите, найдете. Сегодня последний день, ребят, поэтому если была такая мысль, то сегодня именно тот день, когда это сделать. Ну, а что я хотела еще вам показать? На сегодня я хотела показать, включить вам трек, который вышел не полные 2 недели назад. Исполнительница, которую мы прекрасно знаем, которую мы частенько слушаем и на Топ-радио. Они

ее подружек. И прилетела, она поцеловала землю. За все, вот за каждое ее движение ее просто критиковали в пух и прах. Там отношения с Орландо Блумом тоже, там куча критики было. Какие-то скандалы, интриги, расследования. В общем, это все

Кэти Перри, это все она, и трек у нее вышел не так давно. Называется он «Watch It Burn». Эмоциональный такой. Вот по словам самой Кэти Перри, кстати, я так и знала, что будет так, песня вдохновлена непростым периодом ее жизни и стала для нее способом выразить накопившиеся эмоции. В основном, кстати, это злость, обида. Вместо того, чтобы оставаться в роли жертвы, молчать и, ну, грубо выражаясь, хавать все, что на нее выливает. Ну что, на самом деле, клип очень странный. Если хотите посмотреть, «Watch It Burn». Странный, просто странный. Ну, трек вроде ничего.

оно обязательно появится. Вечером сегодня в 7 часов у нас топ-20, после чего Dance Floor мощно и также Interplay, чтобы вы прямо сейчас сразу...

0: Raidījumā Brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 9. līdz 13. jūlijam. Lasis atcesēts 7,99 € kilogramā. Cūgaļas tradicionālais šašliks, Kurzemes gaļsaimnieks 1,8 kilogrami 6,99 €. Cepts vai karsti kūpināts vistas giros nākotne 220 gramu 1,99 €. Maksima.
1: Утро начинается не с кофе, а с ним.
2: Не может это аргументировать, поэтому вот ссылается просто лишь на фотографию. Ну, посмотрите, ну все же очевидно. Ну, я не могу рассказать подробности те, которые я знаю. Ну, по фотке, ну, видно же по фотке. Разным людям показывали фотографию, которую построил 50 тысяч больниц для детей. Да. Как вы думаете, чем занимается человек? Ну, это какое-то маничило. И люди начинают фантазировать, конечно. Тут то же самое.
3: Нужно провести такое вообще...
2: Надо, да, да, да, Наташка. Твою фотку надо кому-то показывать людям. Давай, это чем занимается?
4: Андрей Фан и Наташа Горбачева.

0: заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Газон опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья ИВ до 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на ИВ.ЛВ. Страхование ИВ. Номер разрешения лотереи 90064.

0: Черемешкин. RelayFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Сосед! На этой неделе в Мего особенно выгодно. До 12 июля в магазинах Мего. Куриные ножки Тякова только €69. И творожные сырки Магия 39 центов. Мего. Просто, удобно, рядом.
2: На улице жарко? Освежись вместе с Евроникс. В июле для круга друзей охлаждающие цены и бесплатная доставка на избранные холодильники. Сейчас холодильник Hisense No Frost стоит всего €399. Узнай больше на Euronics.lv.
3: Trīs ādas nost nevelkam. Vestkredit digitālajā filiālē iepazīsti mūsu cilvēcību. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
4: Предложение супервыходных в Lidl. С 11 июля маленькие сливовидные томаты 500 грамм €49. Филе лосося с кожей 1 килограмм 10,49. И смесь орехов 200 грамм €99. Lidl стоит того.
5: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание. We'll be right back.

разрушение как начало нового. Несмотря на достаточно яркую музыку и исполнение Леди Гаги, песня The Dead Dance — это мрачный готический сингл этой певицы, который был выпущен как саундтрек ко второму сезону сериала Wednesday.

0: название уже о многом говорит. «Танец мертвых». Текст песни продвигает идею о том, что именно в моменты наибольших потерь и потрясений зарождаются новые идеи, новая сила. Разрушение старого ведет к пробуждению. Мне очень нравится слово. Скажем так, закончить, но не нравится слово «разрушать». Поэтому я вам предлагаю тихо, спокойно, мирно закончить, не разрушить эту рабочую неделю и уйти на выходные. Возможно, эти выходные не ограничатся двумя днями. И это я сейчас про себя.
1: Сергеем Литвиновым. Каждый рабочий день с 12 до 15. Хит за хитом. На ТОП-радио.
0: Всю следующую неделю с вами проведет Никита Матвеев, а я эти три часа. Some days I'm losing focus.

В рубрике «Не звучит, мы послушаем фан-фан», но не надо путать с итальянской группой, которая стала одной из ярких представительниц жанра итало-диско 80-е. Это в данном случае фан-фан, современный артист-музыкант, который работает с электронной музыкой. Feeling Kid, послушаем легкий танцевальный трек о моменте, когда эмоции, музыка и хорошее настроение сливаются воедино. Это песня о свободе, позитиве, желании наслаждаться каждым мгновением. Сегодня будем наслаждаться еще и достаточно терпимой, хорошей погодой, потому что, ну, дожди отступают, и это хорошо. Возможно, еще завтра что-то будет, но в следующей неделе нам обещают очень теплую, сухую погоду. Ну, а прямо сейчас, как и обещал, музыка. От нового артиста. Фан-фан пишется слитно. У итальянской легендарной группы раздельно. В этом и есть отличие.

0: сегодня в конце года, у поклонников этого трека «Loco-Loco», потому что он будет бороться за победу в годовом хит-параде. 5 побед в недельном чарте, это дорогого стоит, и он 15 недель в топе, до сих пор в топ-10 за места в первой десятке. Мы начисляем баллы, в конце года считаем и, собственно, результат выдаем перед Новым годом всем коллективам, собираясь.
1: Место номер 8. 8-е.
0: С 12 на 8 ровно год назад в первую десятку вернулись Коушин и композиция «Hide You». 10-я тогда была неделя, и лучшее место 4.

0: может появиться в нашем эфире с Жиганом новой песней. А пока погода. И совсем скоро мы услышим Мартин Гаррикс «Children Repeat It» в этом часе. Также поговорим с вами о футболе. Он продолжается, чемпионат мира.
1: Прогноз погоды представляет «Арсенал ЛВ». Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем облачно с прояснениями. Дожди, наконец, прекратились, и их вероятность днем небольшая. Дождь ожидается лишь в отдельных районах, главным образом на юге страны. Ветер слабый до умеренного, преимущественно северного направления. Воздух по стране прогреется от 10 до... Хотел сказать от 10, ты что? От 20 до 22 градусов. В столице солнце временами появляется из-за облаков. День пройдет преимущественно без осадков. Ветер слабый с северного направления, максимально температура воздуха 23 градуса.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijām, pērkot vienu 320 gramu iepakojumu kanēļa maizītes Latvijas maiznieks par 4,99 €, otru saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti olīvu izpaidu eļļa gustolu 3 litri 10,99 €. Pērkot vismaz 3 kaķa konservus Nutribalans mus par vienu maksā 37 centus. Rimi!
1: Ретифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: В Мего еще больше товаров по ценам ZemZem. Больше выбора, больше выгодных покупок. Овсяные хлопья 59 центов. И минеральная вода Сан-Пеллегрино евро и 9 центов. ZemZem цены в Мего.
3: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray – uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Куриные яйца 10 штук, евро 79. Молоко ультрапастеризованное 1 литр, 55 центов. И туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Lidl стоит того.
5: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
6: «Крака!»
5: «Дил!»
7: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.

говорил, что не лето у нас появится в этом эфире. Он появился даже в этом часе, первом. Пока без Джигана. Посмотрим. Еще 2 часа у нас с половиной, между прочим. Почти с половиной. Финал этого часа посвящаем, как обычно, новостям спорта. И это футбол, чемпионат мира по футболу. 1/4. Это как, знаете, любимый торт, где ты все ближе и ближе добираешься до середины самой вкусной.

что края мы не очень долюбливаем. Серединка нам больше как-то нравится. С тортом попроще, там от А до Я он вкусен. Возможно, вы посмотрели и знаете счет Франция-Марокко. Прекрасная была команда, но дальше без нее. 2-0 счет. Пользу команды Мбаппе. Более подробно после этой песни. Ну и будем заглядывать в будущее, фантазировать, что еще может произойти. Ладно, 1/4 пока будем отдыхать.

Сборная Франции в третий раз подряд вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу, обыграв Марокко со счетом 2-0. В составе победителей забивали Килиан Мбаппе и Усман Дембеле. В полуфинале национальная команда Франции встретится с победителем пары Испания-Бельгия, которая сегодня стартует в 22:00. Мбаппе, кстати, признан еще и лучшим футболистом этого матча Франция-Марокко. И он установил уникальное достижение по результативности. По результативным действиям на чемпионатах мира форвард достиг отметки в 10 плюс результативных действий на двух чемпионатах мира подряд. Ни одному футболисту в истории ранее не покорялось это достижение. Опять же таки, Килиан Мбаппе впервые за карьеру не реализовал пенальти на чемпионате мира. Ранее Мбаппе трижды исполнял пенальти на чемпионате мира и каждый раз был точен. Но в этот раз хорошо, что вообще выиграли матч, и это пенальти, в принципе, можно нереализованное пенальти забыть.

Килиан Мбаппе установил очередной бомбардирский рекорд на чемпионате мира. Мбаппе стал первым футболистом в истории, который забил не менее 8 голов на двух разных чемпионатах мира. Румыны у нас в эфире, но не на поле. Испания и Бельгия продолжают борьбу. Сегодня в 22:00 после этой песни. Мини-обзор этого матча.

И стадии нас ждет сегодня в 22:00. Испанцы играют против бельгийцев. Если испанцы навяжут свою игру, бельгийцам придется много времени проводить без мяча. Но это не означает, что сразу можно их списывать, и они проиграли мяч и матч одновременно. Нет, это не одно и то же. Если же Бельгия сумеет навязать все-таки быстрый вертикальный футбол, которым они богаты, шансы будут абсолютно равными у Испании и Бельгии в этом сегодняшнем противостоянии. История, кстати, противостояния тоже обещает интригу, потому что в официальных матчах небольшое преимущество, но все-таки остается за Испанией. Однако последние встречи между этими сборными проходили в упорной борьбе. Давайте вспомним особенно матч Лиги наций 2020 года, когда Испания разгромила Бельгию со счетом 6-0. Но с тех пор бельгийская сборная заметно обновилась. И победитель этого матча окажется всего в одном шаге от финала. Поэтому осторожность наверняка будет здесь сочетаться с очень высоким уровнем футбола. Для многих специалистов именно эта встреча выглядит как досрочный финал чемпионата мира 26 года. После этой песни обзор Норвегия-Англия. Воскресный матч «Полночь».

Норвегия, а именно Норвегия-Англия. И все-таки Норвегия по бумаге уступает бельгийцам и тем более испанцам, поэтому не особо и центральный у специалистов этот матч 1-4.

Supersonic, классика на топ-радио Music Instructor. Норвегия, Англия, воскресенье, полночь. Главная сенсация этого чемпионата мира, продолжая свой путь, как и в хоккее. Мы это еще долго не забудем. Норвегия уже удивила всех, добравшись до четвертьфинала, выбивая более статусных соперников. Англия же, подтверждая статус одного из фаворитов турнира, история встреч говорит в пользу англичан. Из более чем 20 официальных и товарищеских матчей Англия выиграла большинство, как вы понимаете. Однако нынешняя Норвегия уже доказала, что авторитеты ее не смущают, и списывать скандинавов со счетов точно нельзя. Смотрите этот матч в 22:00, хотел сказать. Но на самом деле в полночь. Да, воскресенье, все верно. В 22 сегодня у нас играет Испания-Бельгия. Еще один будет воскресный матч Аргентина-Швейцария.

Ну что, еще один матч 1-4. Аргентина-Швейцария в воскресенье в 4 утра. Аргентина все ближе к своей главной цели, и с каждым матчем выглядит все увереннее. Швейцария же остается одной из самых дисциплинированных сборных турнира. История очных встреч также добавляет интриги. Болельщики прекрасно помнят 1/8 финала чемпионата мира 2014 года, когда аргентинцы смогли вырвать победу лишь в дополнительное время 1-0, благодаря голу Анхеля де Мария на 118-й минуте. Так что и на этот раз Швейцария наверняка постарается превратить матч в тяжелую тактическую дуэль, где любая ошибка может решить судьбу путевки в полуфинал. Еще раз, Аргентина-Швейцария, 4 утра, Норвегия-Англия, полночь, воскресенье. А сегодня Испания-Бельгия в 22:00, в субботу игр нет.

0: Эфир «За хитом» с Сергеем Литвиновым.
1: Чтобы арбуз был холодным, мороженое не таяло, а напитки приятно освежали.
2: С 8 по 12 июля в «Эрдо Электроникс» холодильники и морозильники по специальным вау-ценам. Большие и компактные, вместительные и экономичные холодильники и морозильники от ведущих брендов по специальным ценам. Найдите свой холодильник на rdvehicles.lv или в магазинах «Эрдо Электроникс» по всей Латвии.
1: Потому что летом хороший холодильник ценится почти так же, как отпуск.
2: «Эрдо Электроникс». У нас есть вся.
3: Почему свой дом люди предпочитают строить из Баурок?
4: We love music.
5: Поправь.

10 июля, и в этот день появился на свет человек, которого по праву считают одним из величайших изобретателей в истории, Никола Тесла. Его открытия изменили мир, а многие идеи намного опередили свое время. Именно благодаря его разработкам электричество сегодня можно эффективно передавать на большие расстояния. Он получил около 300 патентов. Изобретения Тесла охватывали электротехнику, радиосвязь, двигатели, генераторы и другие области науки. И Тесла экспериментировал с беспроводной передачей энергии. Он обладал необыкновенной памятью. Современники рассказывали, что Тесла мог мысленно проектировать сложные механизмы и проводить их испытания, не создавая физических чертежей. Все у него было в его голове. И во время опытов с катушками Теслы лабораторию нередко озаряли гигантские электрические разряды длиной несколько метров. Для зрителей это выглядело, конечно же, почти как настоящая молния, и было интересно, любопытно посмотреть. Поэтому вокруг ученого быстро возникла репутация человека, который умеет управлять электричеством.

0: хитом.
1: Дневной эфир
2: с Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Топ-радио.
2: Прямо сейчас.
1: Прямо сейчас песни из Топ-20. Это Топ-20.
0: Место номер 10. 10.
3: Спасибо этому великому ученому. В противном случае мы здесь на радио не смогли бы управлять музыкой в эфире.

Сегодня вечером с 7 до 8 и узнаем, смог ли этот энергичный Energy трек от EVMX и Bia пройти в топ-20 и поборется ли он за лучшие места. Следующая песня в рубрике «Не звучит» выделяется из общего муз-потока своей харизмой и характером. Это тоже танцевальный электронный современный трек, но с особой изюминкой. Наверное, не стоит мне рассказывать словами, объясняю, стоит просто послушать, и все, сами вы поймете, почему я именно этот трек вот так вот пытаюсь выделить среди всех остальных, которые у нас здесь постоянно звучат. А этот постоянно не звучит, он вообще ни разу у нас не звучал, и вот впервые появляется под названием «Glorious». Это Арти, российский диджей и продюсер Артем Столяров, один из самых известных представителей прогрессив-хаус на мировой сцене. Его треки регулярно звучат на крупнейших фестивалях, а среди совместных работ проекта с Армин Ван Бюрен, Above and Beyond и другими звездами электронной музыки. И вокальную партию в этом треке, в треке Glorious, исполнила американская группа Blond Fire, известная своим атмосферным инди-поп-звуком. И прямо сейчас, на следующие 3,5 минуты, мы окунемся в этот трек. Он хорош от начала до конца, поэтому замолкаю.

Получите выгодный полет Air Baltic. Начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро. Управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.

0: vznikla. Outburst, Star FM, Delphi, Jaун СЛВ.
1: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит. На этой неделе в Lidl. Молодой картофель в сетке 1 килограмм 77 центов. Потрошенный цыпленок без антибиотиков 1 килограмм 2,79. И творог 9% 1 килограмм 3,59. Lidl. Стоит того.
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.

Встречаем выходные! В магазинах Мего до 13 июля особые цены с Мего Дрокс. Фарш из свинины евро 99 и печень трески евро 79. Мего Дрокс. Для друзей дружеские цены.

0: заплатим за металл еще больше. Юрмосгаз В16 и Катлокална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. Икея.
3: Grila sezona ir spilvi sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi, katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
4: Spilva labi iet kopā.

0: Шемишкин. RawFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Эй, человек, хорошая новость! Дино-зооцен огрыз вернулся! Весь июль на 1000 популярных товаров цены сгрызаны почти до основания! Заходи в Дино-зоо или закупись на Дино-зоо.лв. Ценогрыз – друг домашних животных!
2: Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя! Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио.
3: ТОП-радио.
2: Есть твой фаворит? Не тормози и голосуй за него на www.topradio.lv.

0: Я назвал бы этот трек и эту исполнительницу как «Темная лошадка» в нашем хит-параде. Вообще не знаю, что сегодня вечером она покажет, на что она рассчитывает. Она рассчитывает, понятно, она лично на победу во всех хит-парадах, куда попадает со своими треками. Но мне очень сложно сделать прогноз этому треку.
1: Место номер 4. Четвертое.
0: Но стартовала она отлично. Это новинка на прошлой неделе на 4-м месте. И что у нас было?

0: прямо сейчас о погоде и автомобильные новости у нас. Кажется, скоро выражение «сходить за правами» можно будет отправить в архив, потому что ЦСДД кое-что хотят изменить, и если они утвердят, водительское удостоверение можно будет оформить буквально не вставая с дивана. Главное, чтобы не было штрафов, или они чтобы были оплачены, и чтобы был интернет. Это и многое другое в этом часе.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем облачно, с прояснениями. Дожди, наконец, прекратились, и их вероятность днем небольшая. Дождь ожидается лишь в отдельных районах Латвии, главным образом на юге страны. Ветер слабый до умеренного, преимущественно северного направления. Воздух по стране прогреется от 20 до 22 градусов тепла. В столице солнце временами появляется из-за облаков. День пройдет преимущественно без осадков. Ветер слабый северного направления. И максимальная температура воздуха сегодня 23 градуса тепла.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

А еще мы выясним в этом часе, сколько людей боятся потерять свою работу. И в какой сфере больше всего таких боязливых работников. Ну а пока шикарный новый трек от Мод «Намек на нас».

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буля Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буля Цимс АБЦ.
2: Предложение супервыходных в Lidl. С 11 июля маленькие сливовидные томаты 500 грамм, евро 49. Филе лосося с кожей 1 килограмм, 10,49. И смесь орехов 200 грамм, евро 99. Lidl. Стоит того.
3: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite!
4: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 12 июля в магазинах Мего. Куриные ножки Тякова только евро 69. И творожные сырки Магия 39 центов. Мего. Просто, удобно, рядом.
5: Kasdara tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi

0: Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Газон опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья ИВ до 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на ИВ.ЛВ. Страхование ИВ. Номер разрешения лотереи 9064.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam aveņu tomāti 1,39 € kilogramā. Viespiens well done 9%, 1 kilograms 3,59 €. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka 3 veidi 180 gramu 1,39 €. Maxima. Lai nekā netrūktu!
4: ТВ3 Групп и Доктор Клоун приглашают. Присоединяйся к команде докторов клоунов, подай заявку в школу докторов клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте доктора клоуна или посети drclowns.lv.

Работа — это не только зарплата, но и чувство уверенности в завтрашнем дне. Правда, как показал новый опрос, с этим у многих жителей Латвии сегодня есть проблемы. Почти 29% работников в Латвии опасаются потерять свою работу. Больше всего тревожатся специалисты в сфере права. Там о своей занятости беспокоится почти половина опрошенных. Далее идут сотрудники IT, специалисты по персоналу, а также работники гостиниц и ресторанов. Опасения по поводу увольнения часто связаны с конкретными сигналами на рабочем месте. Так, 24% респондентов не уверены в финансовой устойчивости своей компании. 23% знают коллег недавно, которые потеряли работу. 22% сообщили, что работодатель начал сокращать расходы. 18% связывают свои опасения с реорганизацией и другими существенными изменениями в компании. Как говорится, хорошая работа — это не только зарплата вовремя, но и спокойная сон, а спокойствие сегодня, похоже, становится одним из самых ценных бонусов. Что нам предлагает ЦСДД и к чему нам стоит действительно готовиться в следующем году после музыкальной паузы?

0: Автоклуб. С Сергеем Литвиновым.
1: Уже со следующего года ЦСДД планирует запустить дистанционное оформление и получение водительских удостоверений. Это означает, что продлить или заменить права можно будет через электронные сервисы, без визита в центр обслуживания. Но есть условия. Нужно пройти медицинскую проверку, не иметь неоплаченных штрафов, а фотография и подпись в базе должны быть не старше 5 лет. Для безопасности вход в систему будет только через государственную электронную авторизацию, чтобы никто не смог оформить права за другого человека. Готовое удостоверение можно будет получить по почте, через ПК-мат или, если хочется, по старинке забрать лично из ЦСДД. Если изменения утвердят, новые правила вступят в силу со 2 января будущего года. Похоже, очередь в ЦСДД постепенно переезжает в интернет. Осталось только дождаться дня, когда и экзамен по вождению можно будет сдавать, не выезжая из гаража. Это, конечно, юмор, но кто знает, к чему мы придем дальше в этом мире.

0: Казалось бы, небольшой предмет, но он навсегда изменил футбол, сделав судейство более понятным и эффективным. Сегодня отмечаю день рождения футбольного свистка. Именно 10 июля 1878 года во время футбольного матча в Англии судья впервые использовал свисток для управления игрой. До появления свистка судьи пользовались, как вы понимаете, голосом. Если игроки не слышали команду, арбитр мог размахивать руками или даже использовать носовой платок, чтобы привлечь внимание, что у него насморк. Ну, конечно же, не насморк. А первый футбольный свисток был металлическим, видимо, чтобы им еще кого-то бить, если игрок не слушался. Но на самом-то деле это тоже юмор. Видимо, это было сделано, потому что он был очень громким. А сейчас тоже, в принципе, не тихие, ну вот, видимо, металлические еще громче. Его громкий и резкий звук позволял мгновенно остановить игру даже на шумном стадионе. Свисток быстро стал стандартом. Судейский свисток используется, теперь мы знаем, не только в футболе, это еще и баскетбол, волейбол, хоккей и остальные виды спорта. Разве что в Формуле-1 его нет. Там есть радиосвязь. У каждого сигнала свое значение. Есть длинные, короткие, несколько раз и так далее. И футболисты должны эти знаки, так сказать, звуковые знать. Современные профессиональные свистки способны издавать звук громкостью более 120 дБ. Этого достаточно, чтобы их отчетливо услышали десятки тысяч болельщиков на переполненном стадионе.
1: За хитом.
2: С Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Топ-радио.
0: Вот мы сегодня и услышим с вами в матче Испания-Бельгия в 22:00 по латвийскому времени стартовый и не только стартовый свисток.

Это новая песня, которая звучит на Топ Радио. Просто создана для такого времени года, лета. Как и, собственно, следующая песня в рубрике «Не звучит» тоже создана для лета. Максимально, даже название об этом говорит.

Жанна Фриске, одна из самых ярких певиц поп-сцены. После успеха в составе группы «Блестящие» она начала сольную карьеру и подарила слушателям целую россыпь хитов, среди которых «Она море, белый песок», «Ла-ла-ла». И вот где-то летом ее песни сегодня остаются символом беззаботного летнего настроения. Где-то летом это легкая солнечная композиция о любви, воспоминаниях и времени, когда кажется, что счастье никогда не закончится.

Фатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: цене. С 9 июля пылесос для влажной и сухой уборки 55 евро. Комплект строительных уровней 7 евро. Инструмент Parkside всего за 3 евро. Lidl стоит того.
1: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
2: Мегапиркомс. Покупай больше, плати меньше. До 12 июля особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Рейтинг самых популярных хитов ТОП-радио. Один за другим. Прямо сейчас. Место номер один.

0: Достиг очень отличных результатов, достиг второго места в году. Тоже пятикратный победитель нашего чарта. 5 недель на первом месте в недельном хит-параде. Это Hurts и Wonderful Life 25 года. Честно говоря, я вообще не рассчитывал, что этот трек у нас пойдет, а в итоге его танцевальная версия.
1: Лидер этой недели. Место номер один.
0: Добилась невероятных каких-то показателей, результатов. Чего добьется в году By India Mod Shade? Посмотрим. Но они уже сделали 2 победы за...

Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-РАДИО. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него на www.topradio.lv.

0: В этом часе расскажу, что появится еще одна велодорожка новая. Тинджи Огра. А вас эта новость порадует. Также в этом часе о погоде в выходные дни. Ну а прямо сейчас о погоде на сегодня.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем облачно, с прояснениями. Дожди наконец прекратились, и их вероятность днем небольшая. Дождь ожидается лишь в отдельных районах Латвии, главным образом на юге страны. Ветер слабый до умеренного, преимущественно северного направления. Воздух по стране прогреется от 20 до 22 градусов тепла. В столице солнце временами появляется из-за облаков. День пройдет преимущественно без осадков. Ветер слабый северного направления. И максимальная температура воздуха сегодня 23 градуса тепла.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.
3: Топ-радио. All-time favorites.

0: Сергей Литвинов. Сергей Литвинов. И Автоклуб.
1: Если этим летом дороги в районе Ульбарки и Огры напоминают большую стройку, не удивляйтесь. Но есть и хорошая новость. Все это ради того, чтобы ездить, ходить и крутить педали стало безопаснее и удобнее. В Ульбарке уже началось строительство новой кольцевой развязки возле средней школы. Здесь полностью обновят дорожное покрытие, уложат новый асфальт и сделают перекресток более безопасным для автомобилистов и школьников. Завершить работы планируют уже к середине ноября. А в Огрском крае параллельно строят новую пешеходно-велосипедную дорожку от Тинужи до Огры. Она будет шириной 2,5 метра с асфальтовым покрытием, зонами отдыха, скамейками и велопарковками. Кроме того, вдоль маршрута установят современное энергоэффективное освещение, чтобы пользоваться дорожкой было комфортно и в темное время суток. Большую часть финансирования проекта обеспечивает Европейский фонд регионального развития, а завершить строительство также планируют до ноября.
0: Автоклуб Сергея.

На заводе Volkswagen в Польше вместо газонокосилок выпустили на территорию крупнейшей солнечной электростанции предприятия 100 овец. Теперь их задача подстригать под панелями растительность. Газонокосилки больше им не нужны. Да и, собственно, корм для овец тоже. Оптимизация называется. Скоро о погоде на выходные.

что, вот и все. Собственно, пора заканчивать для того, чтобы уступить другим место в эфире и пообщаться с вами, что-то рассказать. И если вы уже успели соскучиться по настоящему лету, хорошие у меня есть новости. Погода, похоже, хорошая погода вспомнила о нас, о том, какой месяц сейчас. Правда, начнется все с каприза. Днем местами пройдут дожди. В субботу 16:20. В воскресенье зато порадует нас по-настоящему летней погодой. Будет 22-26, солнце станет заметно больше. Понедельник тоже теплый. Местами даже до 27-8. Так что зонтик в субботу лучше не прятать далеко, а вот в воскресенье уже можно смело строить свои планы на пляж, отправиться в пикник или какую-нибудь прогулку долгую.

что были вместе с нами, остаетесь тоже, потому что через 4 часа очередная встреча в рамках ТОП-20 с 7 до 8 подведем очередные музыкальные итоги. Звучит как целая пропасть эти 4 часа, но на самом деле время пролетит быстро, потому что у нас есть классная музыка, отличные радиоведущие и хорошее летнее настроение. До встречи, пока!

0: Ищите выгодные полеты Air Baltic? Начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля. Утро начинается не с кофе, а с них.
1: Не может это аргументировать, поэтому вот ссылается просто лишь на фотографию. Ну, посмотрите, ну все же очевидно. Ну, я не могу рассказать подробности, те, которые я знаю. Ну, по фотке, ну, видно же по фотке. Разным людям показывали фотографию, которую построил 50 тысяч больниц для детей. Да. Как вы думаете, чем занимается человек? Ну, это какое-то маничило. И люди начинают фантазировать, конечно, тут то же самое.
2: Нужно провести такое вообще...
1: Надо, да, Наташка. Твою фотку надо кому-то показывать людям. Давай, да чем занимается то?
0: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
3: Kazdara tiem sanāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Сыр Холландес 6,99 за килограмм. И белый хлеб Руденс 59 центов. Зем-Зем цены в Мего.
5: Atlaiž vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15, saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite!
6: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
7: No 1. līdz 14. jūlijam Zefīrs Tip Top Marshmallow Barbecue 500 gramu 2,99 € un sula vai nektārs Cido 2 veidi 1 litrs 1,39 €.
8: Top, top, top! Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.ticketshop.lv.

0: GreatFest.lv. Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam. Mellene spainītī. Well done. 400 gramu, 3,99 €. Ar paldies karti. Saldējums Excelence. Ar pekanriekstiem un kļavu sīrupu. 70 gramu, 69 €. Kaķu barībai. Viskas 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Газон опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья ИВ до 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на ИВ.ЛВ. Страхование ИВ. Номер разрешения лотереи 90064.
2: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 9 июля пылесос для влажной и сухой уборки 55 евро. Комплект строительных уровней 7 евро. Инструмент Parkside всего за 3 евро. Lidl стоит того.

плохую погоду. Так что сегодня предлагаю дождю не сопротивляться. Пусть немного освежит город и нас, а мы добавим этому дню музыки, хорошего настроения. Это Топ Радио. Дневная смена начинается. С вами Лина Исаева. Поехали!

Заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

Привет! Встречаем выходные! В магазинах Мего до 13 июля особые цены с Мего Драукс. Фарш из свинины – евро 99. И печень трески – евро 79. Мего Драукс.

0: Нетачка, Жанулька, Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

потому что мы же часто себе говорим, ну все, уже поздно начинать, поздно учиться, поздно осваивать новое, поздно воплощать какую-то давнюю свою мечту. И тут появляется сэр Энтони Хопкинс и как будто бы говорит нам, это вы серьезно? Потому что сегодня стало известно, что в свои 88 лет актер выпускает первый музыкальный альбом. Причем музыку для него он писал почти 60 лет, больше половины жизни. Некоторые произведения ждали своего часа вот столько вот, 6 десятков лет, представляете? И человек показывает всему миру пример. То, что мечты не опаздывают, иногда они просто созревают. Так что, друзья, если у вас тоже есть что-то, что вы все откладываете на потом, возможно, никакого слишком поздно не существует. Главное просто однажды начать, а результат может быть и заставить себя ждать. Но обязательно будет. Рано или поздно он будет. Всему свое время, в конце концов. Ну а сейчас...

0: arī aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
1: Чтобы арбуз был холодным, мороженое не таяло, а напитки приятно освежали.
2: С 8 по 12 июля в Verde Electronics холодильники и морозильники по специальным вау-ценам. Большие компактные, вместительные и экономичные холодильники и морозильники от ведущих брендов по специальным ценам. Найдите свой холодильник на rdvehicles.lv или в магазинах Verde Electronics по всей Латвии.
1: Потому что летом хороший холодильник ценится почти так же, как отпуск.
2: Verde Electronics. У нас есть вся.

0: Латгала ожидается дождь с грозой. Температура воздуха на всей территории Латвии прогрелась до плюс 20, плюс 22. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду.
1: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

Ищете выгодные полеты Air Baltic? Начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 20.

0: 22 июля.
1: Эй, человек, хорошая новость. Принос Оценогрыз вернулся. Весь июль на 1000 популярных товаров цены сгрызаны почти до основания. Заходи в Динозо или закупись на Динозо.лв. Оценогрыз – друг домашних животных.
2: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 12 июля в магазинах Мего. Куриные ножки Тякова только €69. И творожные сырки Магия 39 центов. Мего. Просто, удобно, рядом.

0: диджей Мишкин. Rely Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Все для красивого и беззаботного лета от Евроникс. В июле для круга друзей устройство для приготовления замороженных напитков Ninja Sushi сейчас на 140 евро дешевле. Узнай больше на Euronics.lv.
2: Atlaiž vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15, saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite!
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Bullet Sims ABC. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входит в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Bullet Sims ABC.
4: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
5: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на visionexpress.lv.
6: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam sūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 € kilogramā. Sāļa fileja sulīgā. Rīgas miesnieks fasēta 5,69 € kilogramā. Gazēts dzēriens, Coca-Cola vai Sprite 3 veidi 850 ml 79 centi. Maxima.

мудрой и полезной информацией. В заключение этого часа есть профессии, которые лечат лекарствами, а есть люди, которые помогают просто тем, что находятся рядом. И вот я вам хочу рассказать, что в Латвии организация «Доктор Клоун» сейчас набирает новых участников своей команды. Это люди, которые приходят в детские больницы, чтобы хотя бы ненадолго отвлечь маленьких пациентов и их близких от тревог, процедур и больничных стен, в которых им, к сожалению, приходится находиться. И, наверное, это одно из самых необычных напоминаний о том, что поддержка бывает разной. Иногда доброе слово, игра или улыбка могут оказаться не менее важными, чем лекарства. И если вы давно думали о волонтерстве и хотите узнать больше и быть кому-то полезным, то загляните на сайт drclowns.lv, и там найдете всю нужную для этого информацию. Потому что добро начинается с обычной инициативы и, конечно же, позыва сердца. Вот. Пускай ваше сердечко вас приведет туда, где вам нужно оказаться. Ну а мы окажемся скоро в новом часе на Топ-радио. Конечно, вместе. Едем дальше.

Сейчас весь мир смотрит футбол, и когда видишь игроков на чемпионате мира, кажется, ну вот он, талант, родился с мячом, немного потренировался там и однажды вышел на главный стадион планеты.

Давайте, друзья, обратимся к статистике. Цифры немного отрезвляют. В мире в футбол играют сотни миллионов людей. Профессиональных футболистов примерно 130 тысяч. И если совсем грубо взять и подсчитать, то до профессионального контракта добирается примерно один человек из 2000 играющих. И это мы пока говорим просто о профессии, а не о мировой известности. Мест на чемпионате мира чуть больше 1000. То есть стать тем самым игроком, чье имя знают в разных странах мира, это уже вероятность почти космического уровня. Причем даже попадание в серьезную академию ничего не гарантирует. Исследования показывают, что до высшего футбольного уровня доходят лишь несколько процентов уже отобранных талантливых подростков. Так что за каждым человеком, которого сегодня мы видим на поле, стоят не только способности, там и годы тренировок, и положенное во многих случаях здоровье, и характер должен быть тоже подходящий, и тренер правильный попасться, и поддержка семьи должна присутствовать, и отсутствие тяжелых травм, и, будем честны, очень много удачи. Так что получается, чтобы вырастить футболиста с мировым именем, это достаточно амбициозный семейный стартап с крайне рискованной бизнес-моделью. Ну и, пожалуй, самая основная мысль здесь другая. Давайте ребенку совсем не обязательно стать мировой звездой. Давайте оставим это так. Главное, чтобы футбол принес ему что-то ценное, потому что дисциплина, команда, друзья и любовь к игре — это уже очень достойная победа. На этом мы решаем.

0: на эту братью. Но продолжим совсем скоро с Shooting Stars. Пилатов и Кара «Среди счастливых людей» тоже прозвучит. Такая композиция. Ну а первым в этой очереди будет Тиесто «Beautiful Places». Продолжаем вместе.
1: Ikdienas Skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 13. jūlijam kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā. 2,85 €. Olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9,99 €. Tumšie ķirši Sweet 3,29 €. Rimi – gudra izvēle.
2: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире.

0: рекламный партнер Топ-Радио.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца 10 штук, €79. Молоко ультрапастеризованное 1 литр, 55 центов. И туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того.
2: Газон опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья Ивда 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на IF.LV. Страхование IF. Номер разрешения лотереи 9064.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. Līdz 29. Jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Tsubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
4: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
5: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Овсяные хлопья 59 центов. И минеральная вода Сан-Пеллегрино евро и 9 центов. Зем-Зем цены в Мего.

0: 16 и КАТ Локална 8Б. Звони 28-48-48-48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Лай кур шовасар дотос, уз юру, лаукем, пикникā vai pie grila. Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 1. līdz 14. jūlijam piens Alma 2,5% 2 litri 1,47 eiro. Un sausmaizīte Selga 200 gramu 1,99 eiro.
4: Top, top, top!
5: Утро начинается не с кофе, а с них.
6: Не может это аргументировать, поэтому вот ссылается просто лишь на фотографию. Ну, посмотрите, ну все же очевидно. Ну, я не могу рассказать подробности, те, которые я знаю. Ну, по фотке, ну, видно же по фотке. Разным людям показывали фотографию, который построил 50 тысяч больниц для детей.
7: Да.
6: Как вы думаете, чем занимается человек? Ну, это какое-то маничило.
7: Кажется.
6: И люди начинают фантазировать, конечно. Тут то же самое.
7: Нужно провести такое вообще.
6: Надо, надо, да, Наташка. Все, твою фотку надо кому-то показывать людям.
7: Нет,
6: давай, это чем занимается это?
3: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
8: Сосед. На этой неделе в Мего особенно выгодно. До 12 июля в магазинах Мего. Куриные ножки Тякова только евро 69. И творожные сырки Магия 39 центов. Мего. Просто, удобно, рядом.

станет еще страшнее заходить в наше море. Недалеко от одного кемпинга волны выбросили на берег огромную рыбу. Издалека ее силуэт очевидцы даже приняли за крокодила. И в социальных сетях уже гуляет множество фотографий с разных ракурсов. И знаете, в наше время первым делом

конечно же, приходится задуматься, а не искусственный ли интеллект создал эту картинку. Но нет, кадры выглядят вполне реалистично, да и придумывать метровую рыбу на латвийском побережье вроде бы особых причин ни у кого не было. И специалисты предполагают, что это атлантический или балтийский осетр, очень редкий, между прочим, и охраняемый вид, и такие рыбы могут вырастать до 3 метров и весить около 200 килограммов. И сейчас в Балтийском море действует программа по восстановлению их популяции, так что, похоже, она действительно начинает приносить свои результаты. И, конечно же, для природы это прекрасная новость, но лично мне теперь заходить в море будет еще тревожнее. Там и так, когда вода по колено, уже собственных стоп не видно, а теперь выясняется, что еще и где-то в этой неизвестной глубине такие гиганты плавают. Страшно, страшно. Но за осетров

0: Leave it all at Blood Frequencies на Top Radio.
1: 1. un 2. augustā taku skriešanas pasauli pievērsīs uzmanību Latvijai. Pirmo reizi mūsu pusē notiks leģendārā UTMB pasaules sērija. Taku skriešanas pasaules tūris posms Gauja Trail by UTMB. Piedalies!
2: Arī tu?
1: Gaujas Nacionālā parka dabas skaistums. Kāpumi, kas pārbauda raksturu un finišu, ko tu neaizmirsīsi nekad.
2: Nekad.
1: Pieejamas dažādas distances, katra varēšanai un spējā. Arī taku gājēja distance.
2: Pievienojies!
3: Чтобы арбуз был холодным, мороженое не таяло, а напитки приятно освежали.
4: С 8 по 12 июля в Verde Electronics холодильники и морозильники по специальным вау-ценам. Большие и компактные, вместительные и экономичные холодильники и морозильники от ведущих брендов по специальным ценам. Найдите свой холодильник на RD Vehicles LV или в магазинах RD Electronics по всей Латвии.
3: Потому что летом хороший холодильник ценится почти так же, как отпуск.
4: RD Electronics. У нас есть вся.

0: надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. В эту пятницу, 10 июля, в Латвии сохраняется переменная облачность.

0: градусов тепла. В вечернее время осадков не предвидится. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду.
1: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: пропустите. А после рекламы продолжим с Tokyo Hotel. How to love. Расскажут они нам совсем скоро.
1: Ищите выгодные полеты Air Baltic? Начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
2: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Молодой картофель в сетке 1 килограмм 77 центов. Потрошенный цыпленок без антибиотиков 1 килограмм 2,79. И творог 9% 1%.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 9. līdz 13. jūlijam melones Vidusāzijas. 1,19 eiro kilogramā. Ar paldies karti olīvu izpaidu eļļa Gociadoro. 1 litrs 3,99 eiro. Kafijai Lavaca 20% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
2: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне Высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Мегапиркумс. Покупай больше, плати меньше. До 12 июля особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мего. Просто, удобно, рядом.

0: диджей Мишкин. Live Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele 2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Хорошие цены в магазинах ЛАЦ. Сосиски Винес, вареные без оболочки, 1 килограмм от Forever's, 4 евро и 29 центов. Томатный соус ЛАЦ Изласы, оригинальный, 440 граммов, 1 евро и 29 центов. Новинка – полукопченые колбаски Истас Меднееку, отрезанный с Гаррис Комбинац, 350 граммов, 2 евро и 19 центов. В магазинах ЛАЦ по всей Латвии.
3: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas.

просто способом поддержать беседу, потому что в Евросоюзе предупреждают, что уже совсем скоро континент может накрыть новая волна экстремальной жары, и специалисты все чаще говорят, что это уже не разовая аномалия, а вот такая вот наша новая реальность, которой придется адаптироваться. И причем последствия уже довольно неожиданные. Например, в Великобритании жара сделала то, чего несколько лет не могли добиться многие работодатели. Люди сами начали возвращаться в офисы. Не потому, что так велело руководство, а просто потому, что там есть кондиционеры. И во время последней волны жары посещаемость офисов в Лондоне выросла почти на 75%. Ого! И получается, главный аргумент в пользу работы из офиса сегодня — это уже не корпоративная культура, пицца по пятницам или бесплатная вода и кофе, а прохладный воздух. Но я же, в свою очередь, друзья, желаю вам комфортного вечера пятницы по всем параметрам, не только температурным, и уйду под любимый трек ведущего сегодняшнего вечернего драйва. Никита, это для тебя, это он? Этот трек? С вами была Вита Исаева, и буду снова в понедельник. Услышимся!

0: Вечернее радиошоу. Вечернее радиошоу представляет РД Electronics. Следуйте за новыми технологиями с нами.
1: Чтобы арбуз был холодным, мороженое не таяло, а напитки приятно освежали.
2: С 8 по 12 июля в РД Electronics холодильники и морозильники по специальным вау-ценам. Большие и компактные, вместительные и экономичные холодильники и морозильники от ведущих брендов по специальным ценам. Найдите свой холодильник на RD Vehicles LV или в магазинах RD Electronics по всей Латвии.
1: Потому что летом хороший холодильник ценится почти так же, как отпуск.
2: RD Electronics. У нас есть вся.

обеда. Согласны? Голосуйте, друзья. И вообще, не перерабатывайте, потому что мы с вами как самураи. Нам важны не бабки, а путь к ним. Вот и выбирай. Пожалуйста, дорогу без выбоин до Колдобобин, уважаемый радиослушатель. Давайте сегодня будет вечер пятницы. Давайте будет

0: Ikdienas kanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 13. jūlijam kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā. 2,85 €. Olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9,99 €. Tumšie ķirši Sweet 3,29 €. Rimi – gudra izvēle.
1: Aizpīk. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
2: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. Икея.
3: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Circle K mēs ticam vakariņām brokastīs. Mm. Vai brokastīm vakariņās. Mm. Vai pat vakariņām pusdienās. Mm. Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K. Un diena izdevusies.
5: Евроаптека. На твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Magvit Plus и масло для душа Bioderma Atoderm всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Грила сезона ir spilva sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plaukā.

едете в пробку, друзья, так и знаете. Традиционная классика жанра, пятница вечер. Из Риги в Юрмалу сложно добираться через Вантовый мост. Также в соответствии с источниками по съезду с Каменного моста в сторону Пардаугова вы также окажетесь в дорожном трафике. Это будет пробка. По основному мосту добираться в сторону Юрмалы затруднительно. Смотрим мост Южный. Здесь относительно свободно, но уже в сторону Риги съезжая, вы на кольцах Южного моста столкнетесь со всеми кругами дорожного трафика.

платим за металл еще больше. Юрмосгаз В16 и кат локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: О погоде в эту пятницу, 10 июля, в Латвии ожидается переменная облачность. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В Латгале ожидается дождь с грозой. Температура воздуха по всей территории страны составит 20-22 выше нуля. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду.
1: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Черемешкин. Rolife Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 13 июля особые цены с Мего Дрокс. Фарш из свинины – евро 99. И печень трески – евро 79. Мего Дрокс. Для друзей дружеские цены.
2: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
3: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Elektro Crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
4: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 9. līdz 13. jūlijam. Lasis atdzesēts 7,99 € kilogramā. Cūgaļas tradicionālais šašliks, Kurzemes gaļsaimnieks 1,8 kilogrami 6,99 €. Cepts vai karsti kūpināts vistas giros. Nākotne 220 gramu 1,99 €. Maksimā.

0: Вечерний драйв.
1: Вечерний драйв.
2: Как вам погода, ребята? Как вам погода? Солнце? Я просто хотел бы обсудить погоду. Знаете, солнце летом – это как кофе с молоком. Знаете, вот метафора так себе, я согласен. Но, послушайте, вы пьете кофе, когда есть молоко, и когда нет молока, вы пьете кофе без молока. Вот точно так же и лето. Лето без солнца – это тоже окей. У меня близкая подруга в Лондоне живет, и, вы знаете, она лгать не станет. Там люди в асфальте просто задыхаются. Там в прямом смысле кроссовок прилипает к тротуару, и не иначе. На этой неделе у нас с вами абсолютно библейские дожди. Прямо сейчас у нас за окном в прямом смысле льет, как из ведра. Я рекомендую в такой ситуации помнить абсолютно все засушливые места, все пустыни. Пожалуйста, выберите наиболее подходящую горизонт планирования примерно ближайшие 40 лет, чтобы водить по этой пустыне народ, друзья, да. А я тем временем стал слушать новую книгу, да, теперь у меня параллельно уже, если посчитать, штук 20 книжек, а то и больше. В числе прочего, также книга под названием «Как читать рэп». Думаю, что совсем скоро в коллекции у меня появится.

0: Вечернее радиошоу. Вечернее радиошоу представляет РД Электроникс. Следуйте за новыми технологиями с нами.
1: Чтобы арбуз был холодным, мороженое не таяло, а напитки приятно освежали.
2: С 8 по 12 июля в РД Электроникс холодильники и морозильники по специальным вау-ценам. Большие компактные, вместительные и экономичные холодильники и морозильники от ведущих брендов по специальным ценам. Найдите свой холодильник на rdvehicles.lv или в магазинах РД Электроникс по всей Латвии.
1: Потому что летом хороший холодильник ценится почти так же, как отпуск.
2: РД Электроникс. У нас есть вся.

0: Вечерний драйв.
1: Вечерний драйв.
2: А вчера перекрыли улицу Дзырнову по самое Тарбатас, уважаемые друзья. И это для велодорожек. До 30 июля, и я хочу это комментировать. Знаете, велодорожки. Знаете, бег, например, или тот же самый велосипед, еще ходьба, приставной шаг, кувырки, рандаты. И это всяко лучше, чем

0: ikdienas kanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 13. jūlijam kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā. 2 eiro 85 centi. Olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9 eiro 99 centi. Tumšie ķirši Sweet 3 eiro 29 centi. Rimi gudra izvēle.
1: Žāvāšanās ir lipīga. Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Retifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Сыр Холландес 6,99 за килограмм. И белый хлеб Руденс 59 центов. Зем-Зем цены в Мего.
4: Газон опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья ИВ до 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на ИВ-ЛВ. Страхование ИВ. Номер разрешения лотереи 9064.
5: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam aveņu tomāti 1 eiro 39 centi kilogramā. Viespiens well done 9%, 1 kilograms 3 eiro 59 centi. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka 3 veidi 180 gramu 1 eiro 39 centi. Maxima. Lai nekā netrūktu.
6: Утро начинается не с кофе, а с ним.
7: Не может это аргументировать, поэтому вот ссылается просто лишь на фотографию. Ну, посмотрите, ну все же очевидно. Ну, я не могу рассказать подробности те, которые я знаю. Ну, по фотке, ну, видно же по фотке. Разным людям показывали фотографию, которую построил 50 тысяч больниц для детей. Да. Как вы думаете, чем занимается человек? Ну, это какое-то маничило. И люди начинают фантазировать, конечно, тут то же самое.
8: Нужно провести такое вообще...
7: Надо, надо, да, Наташка. Твою фотку надо кому-то показывать людям. Давай, да чем занимается тоже?
9: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
10: Хорошие цены в магазинах ЛАЦ. Свиные сардельки, вареные в натуральной оболочке, 1 килограмм от Forever's, 3 евро и 99 центов. Тушеная капуста Гардеган 750

что, друзья, любите ли вы Келвина Харриса так, как люблю его я? И мне кажется, большинство диджеев, которые точно знают, что если трек назван этим именем, то он, скорее всего, выживет.

Давайте без обедняков, а он должно быть, там очень много функций. Пожалуйста, ставьте на ваши смартфоны приложение ТОП-РАДИО. И там можно выиграть билеты на концерт Келвина Харриса. Пускай удача улыбнется именно вам, потому что, ну сколько можно? Сколько можно пробовать? Давайте уже вперед за трофеями. Потому что вот, например... Немного говоря о трофеях. Вот, например, Алена Остапенко выиграла Уимблдон. Вы знали? Алена Остапенко, правда, в миксте, но это не имеет никакого значения, потому что Кристо Порзиндис выиграл НБА, Сандис Уазелинш выиграл Кубок Стэнли. А вы, соответственно, обязательно скачивайте приложение и побеждайте. Ну или, наконец, худой, можно в ЦУЕФА обыграть своего кота. Или выиграть карандаши в школьной лотерее. Если честно, я даже не знаю. Но все равно, ребят, вне зависимости от того, мы вас очень всех любим, потому что любовь, она всегда, она идет, что называется, в комплекте. Вообще, миру любви не хватает, согласитесь. Миру хочется больше любви, летнего вот этого безделья, шашлыка хочется, лосося, авокадо. Кстати, на самом деле авокадо становится просто обыденностью. Он везде. Он в гуакамоле, в салатах, в тостах с авокадо. Веганы уже даже в пирожное засунули авокадо. И вот видите, я уже забыл, о чем говорил, но ничего плохого про веганов я не сказал. Потому что у меня прелестное настроение.

0: дорожную информацию представляет Евролом.
1: О рижском трафике полегчало, друзья. Час пик подошел к концу, и пятничные дорожные заторы сохраняются буквально в трех местах, если верить моим источникам. На самом деле, конечно, больше, но аллеют краснее остальных. Участки с Вантового моста в сторону Юрмалы по всей улице Лелырбес. Но это чисто летний нарратив. Ну а также северо-западные участки улиц Юглас и Бривибас. Там вы 100% столкнетесь с пробкой по направлению из, что называется, Риги. Ну, такие вот обстоятельства дорожные. Водите автомобиль аккуратнее.

Платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: погоде в эту пятницу ожидается переменная облачность. На большей части территории страны кратковременные дожди. Могли в этом убедиться. А в конце недели в Латвию вернется по-летнему теплая погода. И в субботу еще возможен дождь. Температура составит 16-20. Однако уже воскресенье станет гораздо теплее. И на следующей неделе усилится влияние антициклона. На большей части территории страны температура воздуха повысится местами до плюс 28.
1: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

самый крутой в каталоге Паоло Соррентино. Он снимал фильмы и покруче. Но эта лента тоже проходит все... соответствует всем стандартам качества. И... можно сказать, выдерживает планку, которую этот художник сам для себя установил. Короче, фильм классный. Короче, друзья, я хотел рассказать про футбик. Пока что я просто вам скажу, что наши сборные... Наша команда отлично стартовали на еврокубковой дистанции. Еще долгий путь впереди. А после короткого перерыва я вам расскажу о том, какой сегодня футбольный матч нас ожидает. Договор?

Обалдеть, ну это же чистая Мадонна по вайбу, верно? Еще когда она молоденькая была, когда у нее была эта Vogue эстетика. А тут вообще пошел какой-то вот этот французский сайдчейновый хаос в духе Daft Punk. Обожаю эту историю. Всегда нравилась Леди Гага. Короче, не песня, а какой-то просто карт-бланш. Обещал рассказать про футбик. Значит, сегодня мы с вами насладимся игрой Испании и Бельгии в 11 по нашим часам. Матч должен быть очень... Я бы предположил, этот матч будет невозможно, конечно, загадать. Бельгийцы такие неоднозначные. Они так бледно начали турнир. И с каким огоньком они распинали сборную Соединенных Штатов Америки. Смотрели, да, этот матч? Он закончился 4-1. И американцы, ощущение такое, словно они вот не выдержали давления. У них была очень тяжелая пресса по завершении раунда топ-32. Но это дела уже давно минувших дней. Да-да. А вот бельгийцы вышли в квотерфинал и сейчас играют с Испанией. С одной стороны, конечно, это непосильная задача,

кого угодно. Мы уже много таких сюжетов наблюдали на этом мундиале. Еще хочу поздравить всех фанатов РФС и Лепойского футбольного клуба в Калепе. Они удачно начали еврокубковый сезон в первом квалификационном раунде Лиги конференций. РФС переиграл Глентаран 2-1, это ирландский клуб. А Лепе со счетом 1-0 оказалась сильнее, чем черногорский Дечич. Серьезные задачи выполнены, все только начинается, друзья.

0: Давайте обсудим планы на выходные, потому что впереди целых два дня, а у кого-то даже больше, дамы и господа. Сейчас вы услышите голос. Голос мальчика, у которого впереди не два, а может быть даже все девять. Сколько у тебя будет выходных?
1: Мальчика последние 10 лет назад, мне так говорить.
0: Гендерно не поспоришь. Дамы и господа, Сергей Спасибо. Литвинов, привет, привет.
1: Выходные отдыхать. Но правда, я еще автоклуб завтра. Через несколько минут еще и топ-20. А у тебя, между прочим, на следующей неделе, не расслабляйся, с 12 часов замена.
0: Вместо тебя буду?
1: Конечно.
0: Обещаю не посрамить,
1: Сергей. Я тебе каждый раз об этом говорю, для тебя это удивление.
0: Ну, шоу-бизнес он такой. Друзья, до встречи.

0: На этой неделе в Мего особенно выгодно. До 12 июля в магазинах Мего. Куриные ножки Тяково только €69. И творожные сырки Магия 39 центов. Мего. Просто, удобно, рядом.
1: Вы говорите «крака». Я говорю «дил».
2: Крака!
1: Дил!
3: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунецимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецимс АБЦ.

0: Чемишкин. Rolai Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фондер Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Tās bija tik mazas pusdieniņas.
2: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
1: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
4: ТВ3 Групп и Доктор Клоун приглашают. Присоединяйся к команде докторов клоунов, подай заявку в школу докторов клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте доктора клоуна или посети drclowns.lv.
5: Эй, человек, хорошая новость! Принос Оценогрыз вернулся! Весь июль на 1000 популярных товаров цены сгрызаны почти до основания! Заходи в Динозо или закупись на Динозо.лв. Ценогрыз – друг домашних животных!
6: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 13 июля особые цены с Мего Драукс. Фарш из свинины – евро 99. И печень трески – евро 79. Мего Драукс – для друзей дружеские цены.

Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него на www.topradio.lv.

Everything's Fine, Ella Kitch, Jennifer Lopez. Супер поп-дива и супер-диджей из Бразилии. Претенденты. Топ-20, первая неделя, первая попытка. Добрый вечер, это топ-20. Место, где музыка превращается в историю, а каждый ваш голос может изменить судьбу любого абсолютно любимого хита. За одну неделю здесь может многое измениться, и пятничное время с 7 до 8 это не раз доказывало. Здесь рождаются новые звезды благодаря вашему голосованию. Вчерашние лидеры уступают место новым фаворитам, а песни, которые, казалось, уже сказали свое слово, неожиданно возвращаются в борьбу за вершину. Случиться может что угодно. Сегодня нас ждут 20 историй. Для кого-то этот вечер станет началом большого пути, для кого-то проверкой на прочность, а кто-то вновь похвастается победой, но это будет в конце этого часа. А пока претендент номер 2 Серябкина и Дима Урих. 8-9.

0: Шикарный, прекрасный трек. Высшее место оказалось у него 6-е, где он был 2-ж, на 7-м тоже 2 раза, на 8-м 3 раза, на 9-м 3 раза и 1 раз на 10-м. В целом в нашем чарте этот трек провел 14 недель и улетел с 19-го места. 12 недель были в топе, включим музыку Филатов и Карас. Покинули нас. Лучший месяц у них был май, где они стали за весь месяц 3-ми.
1: Дождь по стеклу и совсем не сбиться.
0: Но не дошли до победы. Высшее место 2-е, 2-жды были 3-е, 4 раза на 4-м месте, 2 раза на 5-м и по разу на 6-м, 9-м местах. Последний, еще один претендент в топ-20. Первая попытка, первая неделя. Джиган Нилето, «Не умею грустить». После этого мы начинаем свежий топ-20.

0: такое редко бывает, но вот, пожалуйста. 10 июля произошло, когда песня новинка у нас на 20 месте. Обычно повыше новинки, но в этот раз... Зато с первой попытки проходит к нам EVMX Bia Energy. Американская поп-звезда EVMX, которая ворвалась в мировую музыкальную индустрию уже достаточно давно. О чем песня? Само название говорит это за себя. Energy переводится как энергия. Песня про внутреннюю силу, уверенность и состояние, когда ты чувствуешь себя на максимуме. Все это, конечно же, про чемпионат мира по футболу. Это еще одна песня, адресованная чемпионату мира 26-го года, который продолжается в нашем чарте. EVMX была. Давайте немного даже вспомним, с каким треком. Вместе с Элла Car Keys. Этот трек дошел до 4-го места, был 10 недель в нашем топе. Вот ее голос. Немного по-другому звучит, но это все она же.
1: Девятнадцатая позиция.
0: Удачи этой американке в нашем чарте. Вниз на две. Первое падение сегодняшнего вечера у Calvin Harris Satisfy. 6 недель в топе. Выше место 13. Пока шотландец так и не может пройти в первую десятку.

0: новинок больше нет. Вот так в самом хвосте оказались обе. Соня Федера, Feel Again. Самое удачное участие в нашем топе было с треком Tell Me. Четвертое место было выше, 8 недель в топе. Это австралийский диджей-продюсер, один из главных представителей современной хаус-музыки. Он начинал с андерграундной сцены, но со временем стал артистом мирового уровня. Музыкант регулярно выступает на крупнейших фестивалях и клубных площадках мира. Feel Again, почувствуй снова. История о возвращении эмоций, о том моменте, когда после сложного периода разочарования или чувства пустоты человек снова начинает ощущать радость, любовь и желание жить на полную. Хочу верить, что следующий трек, который оказывается сегодня у нас на 17 месте, тоже обретет когда-нибудь силу и наконец-таки войдет в первую десятку. Пока что все мимо. 5 недель в топе. Вниз на 2 строчки.
1: 17-я позиция.
0: Высшее место было как раз неделю назад. 15-е это поп-дива Ина. Поп-дива Румынии. Вместе с Матома. Dream Out Loud.

0: иногда такие недели бывают, как это, когда хочется, чтобы они не повторялись больше никогда. И у James Hype, Serotonin, именно такая сейчас ситуация недели. Если еще неделя назад мы поздравляли этого артиста с очень хорошим дебютом в нашем топе, то сейчас начинаем задаваться всего лишь один вопрос. Очень простой вопрос. Как так? Самое большое падение недели забирает себе новинка прошлого хит-парада. С 6 на 16 минус 10.
1: 15-я позиция.
0: Далее все очень просто. Просто уже наелись этой песней. 14 недель в топе, вниз на 2. New Religion, Bibi Rexha, Faithless. Бывший лидер.
1: Номер 14.
0: Еще один ветеран, и это у нас, кстати, первое из 11 подъемов, плюс 6 строчек. 12 недель в топе. Диджей Жуков, «Одинокий голубь», тоже был на первой строчке когда-то.
1: 13-я позиция.
0: У него еще все впереди, только 4-я неделя в топе. Это пока его лучшая позиция.

0: выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буля Цепс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буля Цепс АБЦ.
1: Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Овсяные хлопья 59 центов. И минеральная вода Сан-Пеллегрино евро и 9 центов. Зем-Зем цены в Мего.
2: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
3: О, поэтому выбираю основательность, а не временное решение.
4: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.
5: «Айспик». Нервы. «Нойз МС». «Монеточка». «Жануйка». «Луна». Порнофильмы. «Вышел покурить». Рита Дакота. И это еще не все. «Рэди Фест 2026» в Риге. 29 августа. «Вондерсала». Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
6: Дополнительные скидки в Weekend. Теперь еще больше ассортимент одежды и обуви со скидками до 50%.
7: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
8: Предложение супервыходных в Lidl. С 11 июля маленькие сливовидные томаты 500 грамм евро 49. Филе лосося с кожей 1 килограмм 10,49. И смесь орехов 200.

0: 99. Lidl стоит того.
1: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире. 3 на

0: Артему Зибьяненко почаще надо уходить в отпуск. Потому что каждый раз, когда он уходит, этот трек устанавливает лучшую для себя позицию. Впервые так высоко. Galaxy Kungs. 10-я неделя с 16 на 12 плюс 4 строчки.
1: 11-я позиция.
0: Сегодня без изменения. Лидер второй десятки, как и неделю назад, Тиесто и Beautiful Places. 17 недель в топе. Это самый большой долгожитель нашего чарта. Высшее место когда-то третье.

0: Ребята, открываем первую десятку. Впереди нас ждет следующая картина. Ни одной новинки. Они уже были на 20-18 местах. Две штучки. А еще я напомню, неделю назад у нас были три новинки и три в первой десятке. Сегодня в первой десятке без новинок. Зато у нас будет одно возвращение в топ-10 и один новый приход из топ-20 в топ-10. И, конечно же, борьба за высшую ступень пьедестала почета. И открываем топ-10 самого большого прогресса недели. Пошел трек в гору, пошел песня про то, как героиня приходит в клуб, чтобы временно забыть о душевной боли, тревоге и разбитых отношениях. Пока играет музыка, внешний мир перестает для нее существовать, где больно.
1: Место номер 10. 10.
0: Плюс 8 строк впервые в топ-10. 3.

тут еще можно это объяснить? Какое этому объяснение? Падение вниз на 7. А вот какое? Погодные условия на неделе были отвратительные, на дачу дачники не поехали. Вот и упала актуальность у этого трека «Дача» Леонид Руденко со 2 на 9. Неделя в топе. Все это, конечно, юмор. Думаю, что с дачниками результаты этого трека никак не связаны. Но он быстро... заканчивается этот юмор, когда мы видим, что 2 сильных падения принадлежат новинкам прошлой недели. Вниз на 10 и вниз на 7 строк. Но у нас еще есть 3-я новинка прошлой недели. Самая высокая.

0: ТВ3 Групп и Доктор Клоун приглашают. Присоединяйся к команде докторов-клоунов. Подай заявку в школу докторов-клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте Доктора Клоуна или посети drclowns.lv.
1: Ātri un ar žēlastību! Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
2: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray – uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: На улице жарко? Освежись вместе с Евроникс. В июле для круга друзей охлаждающие цены и бесплатная доставка на избранные холодильники. Сейчас холодильник Hisense Snow Frost стоит всего 399 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
4: В июле в аптеках «Апотека» скидки до 45% на определенную солнцезащитную косметику. Выбери лучшую защиту от Авене, Ларош-Посе, Биодерма, Бабе и других популярных брендов. В хороших руках. «Апотека».

0: Джемишкин. Rely Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 13 июля особые цены с Мего Дрокс. Фарш из свинины – евро 99. И печень трески – евро 79. Мего Дрокс. Для друзей дружеские цены.
2: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. Икея.
3: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире. 3

0: уровня. Билеты на Билишу сервис ЛВ. Ждем вас. Наш информационный партнер Топ-Радио.
1: Рейтинг самых популярных хитов Топ-Радио. Один за другим. Прямо сейчас. Пятая позиция.
2: Вспомним топ-5 недели назад. Начнем свежий. Пятое место занимали Hugel с летним хитом Moon to the Sun. Трек стартовал вторым, но потом сильно откатился. И вот постепенно возвращает себе место в первой пятерке, что было утрачено.
1: Место номер 4. Четвертое.
2: На четвертой строчке ярко дебютировала Мия Бойко с песней «Экспонат».
1: Бронзовый призер. Место номер 3.
2: Третье место вновь удержал Армин Ван Бюрен «Like a Child». Один из самых стабильных хитов последних недель. Не теряет надежду сегодня победить. Если это сделать, то это будет второй раз.
1: Достойный вице-лидер. Место номер 2.
2: Бро сенсационно досталось Леонид Руденко с песней «Дача». Один из самых мощных дебютов этого сезона. Но сегодня он уже вне игры. Только 9-й. А главным хитом недели вновь стал трек «Шаде». Сегодня он устроил поход за 3-й победой.
3: Я знаю, что ты не в себе.
2: Из этой пятерки мы потеряли только одного вице-лидера Руденко, «Дача». Ладно, дальше без него, но с другими героями. Например, Филатов и Кара среди счастливых людей. Трек уже успел упасть один раз, и вот сегодня первый прогресс. Есть новая вершина в нашем топе.
1: Сделай себе предпати, перед пати. Топ Радио. The Party Station. Рейтинг самых популярных хитов Топ Радио. Один за другим, прямо сейчас. Пятая позиция.
2: Диджей из России Филатов и Карас сменили Леонида Руденко, тоже диджей из России. 9 на 5, новая вершина. Были на 6, 9, и вот берут новую вершину. 5-я строчка.

0: нас сегодня находится на 4-м месте. Есть следующая строчка в песне. I'm so bad in the dark. Мне очень плохо в темноте. Хаус-трек начинается с условной точки застоя, депрессии, былых разочарований или душевного кризиса. И вот... движение к солнцу. Это решение оставить весь этот негатив позади.
1: Место номер 4. Четвертое.
0: Но пока до главного луча солнца трек еще идти и идти. Хьюгл. Тем не менее, плюс одна позиция. Впервые на 4-м месте. 4 недели в топе. Высшая строчка у него когда-то номер 2.

0: Уже у нас осталось только трое. Стало подсчета у носа. За победу сегодня спорят Мия Бойко и Экспонат. Самая высокая новинка прошлой недели. Единственная новинка прошлой недели, которая сегодня не упала, а наоборот прогрессирует. И сегодня впервые входит в топ-3. Пока непонятно, на каком месте только. Армин Ван Бюрен, Like a Child. Лучшая песня всего июня месяца. На данный момент у него 2 бронзы, 3 серебра и 1 золото. И действующий лидер суперхит лета Шаде. Сегодня Шаде в походе за своим 3-м золотом. И это всего за 6 недель в топе, что он проводит. У Шаде уже есть весь пьедестал почета. Трек был на 3-м месте, трек был на 2-м месте, трек был 2-жды на 1-м месте. И сегодня этот хит повторяет результат за 12 июня. А тогда это было место номер 3.
1: Бронзовый призер этой недели – место номер 3.
0: У нас новый лидер. Но кто это? Вниз на 2 сегодня у нас Шаде.

Ну что, за золотую строчку сегодня поспорят два абсолютно разных мира. С одной стороны, Мия Бойко с песней «Экспонат». Никогда она у нас еще не бывала в чарте. Вот пришла с этим треком и уже в топ-3. Это яркий, дерзкий, современный поп-хит с легкой иронией. Дебют в первой пятерке, а сегодня уже спор за золото. «Экспонат» — это история про внимание, уверенность и желание выделиться. Напротив, настоящий гигант электронной сцены. Трек, который свысока смотрит на сегодняшнего своего конкурента. Потому что еще совсем недавно Армин ван Бюрен отпраздновал в нашем топе большую победу. Его трек «Like a Child» был признан лучшим за весь июнь месяц. И вот в июле он тоже нацелился на победу, а для этого надо как можно выше оказываться в недельных чартах. И...

0: сегодня это ему вновь удается сделать.
1: Достойный вице-лидер. Место номер 2.
0: Но Мия Бойко, экспонат, дала жару. Плюс 2 строчки, 2 недели в топе.

0: вторую. Вторая неделя в топе. Сегодня у нас получилась настоящая битва поколений и настроений. Одна песня про яркость характера, желание быть замеченным, другая про воспоминания, эмоции и магию электронной музыки. Одна песня только вошла в большую игру. Вот это. Другая уже доказала, что умеет побеждать и возвращаться.
1: Лидер этой недели. Место номер один.
0: Но сегодня слушатели сделали свой выбор в пользу легенды. С 22 мая Армин Ван Бюрен Lucky Child не мог вернуть себе лидерство. И вот спустя 7 недель есть вторая победа.

Спасибо вам за этот шикарный электронный муз-финал. Настоящее украшение этого пятничного вечера. Армин Ван Бюрен и его Like a Child. Вторая победа. 9 недель в нашем топе. Записи этого и других выпусков, как всегда, можно послушать в разделе «Архив» на нашем сайте topradio.lv. Также напомню, что у нас обновилось приложение, где вы можете послушать даже то, что было час-два назад в нашем эфире. Если вдруг пропустили, можно немножко сделать эфир откат. Откат эфира.

0: При этом платить никому ничего не надо. Просто скачайте, обновите свое приложение, если не обновляли. И будьте в нашей муз-теме с нами. Далее Dance Floor и Александр Попов, Interplay Radio Show. Отличная музыкальная подборка. До встречи. И продолжаем голосовать.
1: Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио.
2: ТОП-радио.
1: Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

late night, red lights.

0: участник фестивалей Amsterdam Dance Event, Miami Music Week, Global Gathering, диджей и продюсер Александр Попов и его радиошоу Interplay.
1: Встречайте, Александр Попов.
2: Привет всем слушателям ТОП Радио. С вами Александр Попов, и впереди целый час самой лучшей музыки от меня в рамках моего радиошоу Interplay. Всем отличного вечера, мы начинаем.
1: Interplay Radio Show. ТОП Радио.

0: Дополнительные скидки в Weekend. Теперь еще больший ассортимент одежды и обуви со скидками до 50%.
1: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.

mundo s'avec moi. Suis mes pas.